0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: будущего.
1: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
2: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Работа мечты все-таки существует, ребята. Вот, конечно, разработчики GTA, оказывается, годами ходили по стрит-клубам, барам, ночным клубешникам. Все за счет компании Rockstar. И это считалось рабочим исследованием для игры. Компания оплачивала, ну, надо же потом было это все прорисовать в игре, там, чтобы все было реалистично. Ты должен понимать изнутри, как бы, систему.
4: Должен, сам все это прожить.
3: Да, компания оплачивала сотрудникам выпивку, развлечения, пока те изучали жизнь в Майами, Флориды, катались ночью по опасным районам с полицейскими, отдыхали на пляжах, островах, ездили там туда-сюда.
4: Танки всякие угоняли, как в игре, все по фану, да.
3: Да, и полученный опыт использовали потом при создании мира, персонажей, диалогов, преступности.
4: Да, да, да.
3: Короче, очень хорошо проводили время, ну, идеальная работа.
4: У меня один знакомый также жене говорил, когда он в клуб ходил.
3: Я
4: для работы. Да-да-да. Все для погружения.
2: Интересно, разработчики игры симулятора унитаза тоже исследовали?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: 667-219-2671. Атом. 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ-214. Атом. 105 тысяч за квадратный метр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта. Атом. Создаем поводы любить город, а продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
1: Мам, смотри, что могу!
2: Лето как будто и не заканчивалось.
3: Завтра снова в Лим-Попо.
2: С такими скидками хоть каждый день.
4: Позитив не за горами.
1: А на горках!
4: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефиспарк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
5: Жилой комплекс Никольский. От УГМК застройщик – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
8: Границы Европы и Азии.
9: Лучший майонез. Уральский рок.
10: Три десятки. Такси нашего города.
11: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
12: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Катапульта.
15: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Спонсор рубрики «Афиша» ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Мне какое уже развивание нужно? Я скоро в гроб лягу. Развиваться надо.
2: Это я. Да, 7:14 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Слушайте, думаете, дождь нам помешает как-то отдыхать, классно развиваться, развлекаться? Нет, конечно. Кстати, вот музей Высоцкого, Владимира Высоцкого у нас в городе, который в бизнес-центре Высоцкий, кто вдруг не знает, до 4 октября все выходные будет работать бесплатно.
3: Да.
2: И так как недавно из жизни ушла Марина Влади, и вот будут экскурсии, посвященные ей. Марина Влади, история любви, бесплатные экскурсии в музее. Прям цикл таких бесплатных лекций, экскурсий. Приходите бесплатно по регистрации. Но советую зарегистрироваться.
3: Владелец об этом уже объявлял, мы тут буквально недавно.
2: Да, ну кто-то
3: недавно
2: слышал, кто-то нет. Я вот сегодня об этом только узнала.
3: Я об этом узнал позавчера, потому что позавчера состоялась закладка
2: там,
3: первых камней, фундамент нового небоскреба, который там вырастет рядышком. Это прям большое знаковое событие. Посмотрим, как все это будет строиться. Ну, а музей, пожалуйста, welcome.
2: Даже некоторые не знают, что у нас есть памятник Высоцкому и Марине Влади. Тоже вот он около Антея. Зайдите, посмотрите, вдруг вы никогда не видели.
3: И еще у нас же в гостях, я не знаю, сейчас он, наверное, уже улетел, сын Высоцкого был. Никита Высоцкий.
2: Вообще, на самом деле, много всего посвящено. Сегодня в космосе будет концерт. Это актер Александр Устюгов. Он будет петь песни Владимира Высоцкого с оркестром. Это сегодня в космосе. А еще один оркестр можно сегодня послушать в ЦК «Урал». Наш дорогой другой оркестр «Вечные песни» мюзикла «Нирвана». Музыка мюзикл. Музыка «Нирваны», «Металлики», «Абы», «Аха», «Продиджи», «Депеш Мод», «Бритни Спирс», «Джиммер». Короче, прям классная, большая, хорошая программа. Сегодня в 19:00 билеты от 1500 рублей. Хоккейный матч сегодня будет. Автомобилист «Амур». Кто болеет? Домашний матч на УГМК-арене. Приходите, билеты 1000 рублей стоят. Сегодня можно в концерт-холл «Свобода» сходить на Черкасской. Там концерт «Крем-соды».
0: Никаких больше
2: вечеринок. Плачу на техно.
0: Но у них много классных хитов.
2: Да, конечно же. Еще завтра футбольный матч. Россия-Намибия. Грандиозно.
0: Прилетела, кстати, сборная в Екатеринбург. Головин, который с Ираном в этом товарищеском матче назабивал, будет в составе. Сафонов тоже прилетел.
2: Супер.
0: И, кстати, я только сейчас узнал, что, оказывается, новый тренер у нашей сборной Виктор Анопко. Сам бывший футболист,
2: И смотри, да, конечно, мы его знаем.
3: Мы его помним еще и по шуткам комедии.
2: И еще будет концерт Юлии Чичериной. Заявлено, что перед самим матчем можно будет сфотографироваться. Там будет автограф-сессия. Можно будет даже в мини-футбол поиграть. И Юлия Чичерина будет петь все свои хиты, все свои песни. Приходите, билеты от 500 рублей. Или там уже остались
0: надо ловить, дорогие? Надо ловить, их порциями выкладывают.
2: Возможно,
0: вот конкретно,
2: еще сегодня,
0: утром я смотрел, были по 10 000 рублей.
2: Ага,
0: был скайбокс с рестораном за 40 тысяч. Но дешевые тоже выкладывают.
2: Ну вот так надо.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
4: Реклама.

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Объедение эти пельмени. Сочное мясо, тонкое тесто.
2: Объединяет все поколения.
3: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
4: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
5: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
6: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: В «Монетке» качество на высоте. Сардина Иваси Аланд. 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна, особенно в такую погоду. 7.23 в Екатеринбурге на радио «Пилот» пришло время проверки на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182, литера И. Санек Морозов уже на своем посту находится, готов рассказывать, где пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну что, как там плитка на плотинке поживает? Доделали, да? Там возле вокзала, что там, а? Как там? Ну, в общем, сейчас дождище, неприятная погода, мягко говоря, и народ уже с самого утра толпиться начинает. Начнем с Уралмаша. Да, тут грядет опять вторая волна, затруднение в движении на Уралмаше уже, на машиностроителей, на Победы в сторону улицы Космонавтов. По ходу на Космонавтов на первом километре опять будет куча народу. Затруднение в движении на Шевской уже перед фронтовых бригад на выезд Сельмаша. На юго-западе добавляется прям каждую минуту трафик в направлении еще раз по Московской, в районе Амундсена, объездной по объездной, особенно Дегенина и особенно тенистая Краснолесья стороны широкой речки встала прям очень-очень плотно. Проходимость у этого светофора, прямо говоря, никакая. Затруднение в движении на Новосибирской в направлении выезда и в сторону военных городков. Затруднено движение пока не сильно, но начинает разгораться все в районе Уктуса на Щербакова. Также на Сулимова. Жалобы, кстати, с самого утра идут на Советскую и Сулимова. Там на этом участке народу много. Затруднения в движении уже начались в районе Свердлова. Что-то вдруг, если ехать будете от вокзала Передазино. Ну и стандартно Паша Умяна перед Серафимой Дерябиной. Так что выезжайте пораньше. Обязательно соблюдайте правила. Держите дистанцию и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Принимаем ваши звонки. Напомню, наш номер телефона 237-104. Набирайте его прямо сейчас. Мы обсуждаем автомобили и автомобильные темы. Кто на связи у нас? Алло. Понятно. 237-104 – это телефон в прямом эфире, поэтому если вы дозвонились, пожалуйста, оставайтесь на связи, будем с вами общаться. Ну и, конечно, делайте так, чтобы все было безопасно, чтобы вас звонок не отвлекал, лучше, наверное, остановиться. Сейчас, тем более, погода такая опасненькая. Алло. Алло.
3: Алло,
2: да. Да-да-да, вы в эфире, говорите. Вот вы пропадаете. Алло.
3: Я слышу.
2: Связь неустойчивая, простите. Лучше остановиться, алло. Понятно. Следующий звонок принимаем. 237-104, друзья, еще раз напомню. Сейчас со связью бывают такие пропадания, алло.
3: Алло, Александр, день добрый.
2: Добрый.
3: Вот смотри, Калину перекрыли опять под Калиной.
2: Да.
3: И выезд закрыли на базовый сибирского тракта.
2: Ага.
3: Знаков толком нету. Вчера проехал, там знаков нету. Поэтому по Е1 передали только в 3 часа дня, что там закрытие. Люди мечутся, никуда не могут свернуть.
2: А что закрыли-то экстренно? Что-то произошло?
3: Я не знаю, что там закрыли, но там, видимо, ремонт дороги доделывают. Просто сузили до одной полосы, и выезд на базовый сибирского полностью перекрыт.
2: Понятно. Ну, надо посмотреть, может быть, где-то до этого анонс был того, что там, например, в выходные будет твориться. Но спасибо, что ты хотя бы сообщил об этом. Благодарю.
3: Все хорошо, нет.
2: И тебе тоже следующий звонок примем. 237-104, у нас прямой эфир. Кто на связи? Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Да.
4: Саш, крик души для всего города. Каждое утро езжу по ИКАДу и по Новомосковскому тракту. И вот в туман, в сумерки, в мелкий дождик, в снег, замечаю, что люди пользуются исключительно передними ходовыми огнями, что небезопасно, дико раздражает, потому что порой машина впереди идущая возникает перед тобой вот просто из ниоткуда, как по волшебству. Очень прошу водителей быть бдительнее и включать все-таки задние габариты.
2: Подожди, ну такое может быть, конечно. Я просто к тому, что практически на всех современных автомобилях, особенно где автоматическое освещение, там вообще автоматом все включается. Просто это уже какая-то неисправность, видимо, у людей, раз у них вообще сзади фонарей нет. Я-то тут еще даже в хорошую погоду сталкивался с тем, что ни черта не видно. На некоторых улицах, я уж молчу там про куски ИКАДа, нет фонарей включенных. И тоже люди едут, то ли он не проснулся, фары не включил, то ли что, то ли скрывается вот от кого-то. Притом я видел людей, которые едут без фар, но с зажженным светом в салоне. Ты так себя обозначаешь? Ну, то есть, ну, это, ну, какой-то бред, ребят. Это в первую очередь безопасность ваша, в вас же прилетят. Спасибо тебе, что напомнил об этом. Следующий звонок у нас будет заключительным. 237-104, вы можете прямо сейчас дозвониться. Кто на связи? Доброе утро.
5: Алло.
2: Да, привет.
5: Приветствую, Саша. Такой вопрос, ну, может, не по теме. Предпусковой подогреватель 220 вольт, 1,5 киловатта, помпой, тюменский. На Hyundai Tucson 2016 года.
2: Продаешь? Ты просто так перечислил, как будто сейчас объявление о продаже прочитал. Ну, и что?
5: Поставить, как это, смотришь на это?
2: Вообще, предпусковые подогреватели, так называемые котлы, это тема хорошая, особенно для дизелистов. Чем она хороша? Тем, что ты можешь на нем таймер выставлять, еще что-то. Но учти, это все съедает бензин и батарею. Поэтому, если по-хорошему, то вообще лучше пользоваться два в одном. Есть предпусковые подогреватели, которые запускаются, прогревают жидкости все, включая там, допустим, климатическую систему и так далее. А потом заводится двигатель, который уже на теплых жидкостях более-менее нормально работает и уже дует в салон и хоть как-то начинает систему подзаряжать. Объясню, в чем прикол. У меня тоже был предпусковой подогреватель, он был заводской, вибастовский. И у меня по зиме-то батарею он всосал. Притом так остатки...
5: Нет, электро от сети, от сети.
2: А, от сети? Это прям вот ты приехал в розетку воткнул? А где, у тебя дом свой?
5: Да.
2: Ну, если свой дом, то да, рабочая тема. Конечно. Ну,
5: а для мотора неплохо это будет?
2: Да нет, а что ему будет-то? Он же, по сути, просто гоняет жидкость, да и все.
5: Да, много там мнений, то, что мотор убьешь, там, еще машина привыкнет к этому.
2: Кто привыкнет?
5: Ну, то, что там, допустим, от дома ты уехал куда-нибудь в гости, а там нету розетки. Или в лесу там встал на сутки, мороз.
2: И че? И
5: потом она не заведется у тебя, вот, допустим, вот такие вот мнения.
2: Очень интересно. То есть машина сама тебе скажет, нет, сегодня я вредничаю, мы не дома. Все, я не буду этого делать. Машина не заводится по нескольким причинам. Либо недогляд за батареей чаще всего, за топливной системой, свечи какие-нибудь там, еще что-то. Вот в этом может быть проблема. Но явно не в работе предпускового подогревателя или котла. То есть это, ну, бред чистой воды. Тема немножко в другом. Как это установить, сколько это в бюджете, нужно ли это тебе... Тут вопрос открытый. Если у тебя есть свой дом, то тогда, да, рабочая штука. Но, опять же, те, у кого есть более-менее нормальные условия, они себе делают теплый бокс, гаражи.
5: Угу.
2: Это тоже, ну, вывозя... это тоже вывозящая тема, я тебе скажу.
5: Ну, тут в районе десятки, я почитал, примерно.
2: А, ну, это явно не постройка гаража, конечно.
5: Но...
2: Ну, в общем, тогда пользуйся, чего я тебе скажу. Спасибо тебе большое, да, удачи. Благодарю вас, друзья, за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Реклама спонсора.
7: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
8: Реклама. Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
9: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей. ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-dfisgd.ru.
10: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
11: Анна, плитка.
12: Анна, сухие смеси.
13: Анна, вы просто песня.
10: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
14: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
15: Переезд стал ближе. Ведь искать покупателя не нужно. 8 октября. День обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enko.ru или по телефону 363-02-32. Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
16: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
17: Учитель, как вы мудры.
16: Да это не я. Мне в букете сказали.
17: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
16: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
14: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.

0: они.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7.43 в немного перевозбужденном Екатеринбурге.
3: У нас тут просто такие дискуссии.
4: Да, мы выбираем фильм, который сегодня будет в 10.20 загадан вам в конкурсе.
3: Да вы уже проспите все.
2: Но сейчас у нас другой конкурс.
3: Сейчас у нас будет творческая игра, поэтому 237-104. У нас там даже, я так понимаю, звонок есть.
2: Да, спонсор конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Ну да кто такой прозорливый у нас заранее звонит?
4: Ну-ка, алло. Здрасте.
2: Привет.
5: Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
3: Как зовут тебя?
5: Глеб.
3: Скажи, пожалуйста, Глеб, что хочешь?
5: Поиграть?
3: Молодец.
4: Угадал.
3: Тима Игрун. Это, скажи мне, костюмчик имеется?
5: Да.
3: Обновление требуется?
5: Можно.
2: Хорошо. Ты, как консультант уже знаешь, такой, костюмчики есть, сейчас подберем, мерчик снимем.
4: Что за конкретное? Смотрите, как они любят спрашивать. Что за конкретное?
3: Вам помочь? Итак, четверостишье. В конце правильное слово вставляешь, слово простецкое, поэтому готовься получать приз сразу. Итак, внимание. В темном костюме сегодня Антон. Строг и подтянут, пришел на созвон. Этот мужчина в делах как кремень. Стать подчеркнул новый черный...
5: Ремень.
3: Да.
4: Ну, конечно, конечно. Как без ремня этот витамин R? Мы тебя поздравляем, Глеб. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья-джентльмены».
3: Сейчас не клади трубку, кричи «катапульта». 3-4.
5: Катапульта!
6: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
9: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
10: Не оферта. Предложение ограничено.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро, 7.53 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
2: Доброе утро. Если речь дойдет до прямого нападения на Россию, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос о применении всех имеющихся вооружений, заявил Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Сборные России и Намибии прилетели в Екатеринбург. Сегодня вечером обе команды проведут предыгровые тренировки на Екатеринбург-арене. Товарищеский матч состоится 3 октября. Верхняя Пышма вышла на первое место по приросту населения в регионе. Сейчас там живет 92 113 человек. За 20 лет прирост составил почти 60%. Для сравнения, в Екатеринбурге плюс 22%. Денис Паслер обозначил основные тренды в создании комфортной среды для жизни. Губернатор принял участие в пленарном заседании Международного строительного форума 100+ Технобилд в Екатеринбурге. Свердловская область готова стать базовой площадкой для внедрения современных решений в строительстве, заявил Денис Паслер. Это соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По словам губернатора, опыт академического района Екатеринбурга показывает, что новый подход к организации комфортной среды может дать неожиданный эффект. Именно в этом районе рождаемость значительно выше, чем в среднем в регионе и России, написал губернатор в своих соцсетях. 4 страны Европы перестали принимать российские 5-летние загранпаспорта. Это Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швеция. Для поездок туда теперь потребуется биометрический паспорт на 10 лет. При этом уже выданные визы в старых паспортах пока сохраняют действие. Для Швеции также предусмотрены отдельные переходные правила для обладателей действующих виз и видов на жительство. В Канаде работает первый в мире робот, меняющий летнюю резину на зимнюю. На то, чтобы снять колеса, поменять шины и установить их на автомобиль, у него уходит 15 минут. Доллар на пятницу 83.25, евро 94.53.
3: Осень наступает, опадает листва, летнее тепло догорает в кострах.
4: Климат-контроль, катапульты!
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске обещают сегодня плюс 7, плюс 9 в течение дня. Дождь периодически даже сильный. На Североуральске и Вывделе холодает. Возможен мокрый снег, плюс 3, плюс 5.
0: А у нас в Екатеринбурге, как вы уже все поняли, дождливая погода будет в течение всего дня. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. А температура днем плюс 7, плюс 9.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Доброе утро, 8.03 в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 2 октября, впереди выходные. Но вот что-то как-то погодка подвела.
1: Слушай, ну не льет, на самом деле, не сильно, по крайней мере. Прям, ну не ливень-ливень.
0: Вот. Ну, изморозь, как у меня написал телефон. И вот она такая вот изморозь, морозь будет в течение всего дня.
2: Сегодня... Погода ревет, рыдает, потому что не у нее праздник, а у нашей Лины.
1: Да, и всех, кто сегодня отмечает день рождения, я тоже поздравляю, обнимаю. Мы с вами
0: одна октябрята, вот так вот можно сказать.
2: Короче, ребят, в общем, если вы хотите преподнести подарок королеве.
0: Офис 330, радиопилот.
2: Кстати, здесь же можно забрать и подарки после школьного квеста.
1: Конечно, мы же все подготовили для вас. Вы можете прийти, если вы участвовали. Для всех, для вас есть подарочки, и можно выбрать даже
0: свой
1: дизайн,
0: свою надпись, свой цвет. А Ленина 41, третий этаж. По будням с 11 до 17 можно забирать подарки. Алина здесь будет до 11, ей подарки до 11 приносить.
2: Она, кстати, нас, вот она нас угощает именинными орехами.
0: Что за начинка там?
2: Как
1: было...
2: что, сгущенка, ух, как обычно?
0: Сгуха.
2: Вот эти. Но... А как они правильно называются?
1: Орешки. По-моему,
0: орешки так и называются.
2: Что, орешки со сгущенкой, да. Десерт, который я заслужил без зубов-то. Я вынужден был.
1: Ты на сухую.
2: Вот, 2 литра уже выпил.
0: Причем не в горле у него пересохло, а где-то в другом месте.
2: Ребят. Немного темы 18+.
1: О, давай, уже можно.
2: Тут, короче, и психологи, и сексологи подвели итоги. Ой. Кто чаще обращался к ним в практике. И оказалось, что чаще всего с интимными проблемами приходят, внимание...
1: Что? Что, кто?
2: Молодежь. Татуированные мужики.
1: Да ты что?
2: Да, прикинь. Такая статистика по всему миру. Это нет, я знаю, что у нас слушатели все могут быть все в татухах и при этом. Но статистика вещь суровая. Так вот, короче, как оказалось, одни из самых неумелых и скованных, скованных любовников, это вот прям бруталы в татухах. По мнению экспертов, значит, попытка подчеркнуть татуировками свою мужественность, мускулинную силу и так далее, может скрывать множество комплексов различных отклонений. Но это, опять же, вот психологи там заявляют. Mm-hmm. Значит, специалисты считают, что такие мужчины склонны к нарциссизму, мазохизму и тому подобным измам.
1: И садизму.
2: А настоящему бруталу доказывает свою силу рисунками на теле, мол, не надо.
0: Сначала подумал, что именно татуировки как-то мешают, знаешь, физически. Там,
2: чего они-то мешают? Так что надо стягивают. Себе выколоть такое, чтобы мешало тебе заниматься интимом нормально.
0: Может, это на животе какой-нибудь лев там,
2: как,
0: знаешь.
2: Как в том фильме, помнишь, этот большой Стэн, как будто чужой смотрит тебе в душу.
0: Да-да-да.
2: Короче, факт такой. Значит,
1: а пара женщин, ничего нету с татуировками. Просто я вот, например, вообще никогда, не говори никогда, но вот сама в сознании я себе татуировку точно делать не буду. Мне нет ни желания, ни хотелки.
2: Подожди.
1: Ни такого не произошло сурового в моей жизни, чтобы я хотела, там, не знаю, имена даже своих детей. Я их и так помню. А если я их забуду, то это уже все.
2: Мы тебя к тату-мастеру отведем, и он тебе накупит. Болит на правой щеке кое-что.
0: Название, может, какого-нибудь магазина, чтобы была потом пожизненная скидка.
2: Короче, не, на самом деле, я к татуировкам отношусь просто как к украшению. Да, есть люди, которым это прям идет, смотрится.
1: Вот некоторые... переводка, другое дело, мне нравится.
2: Переводка?
1: Вот эти переводные.
0: Тебе сколько, 6, зачем тебе переводка?
1: О, я тут недавно сделала... Так долго она у меня слезала. Это вообще...
0: QR-код себе, что ли, налепила или что?
1: Ну, нет,
2: они собираются там со своими тусовкой стилистов. Берут это, знаешь, так она... Анализывают это потом на ладошку. Опа! А у тебя какая была? Солнышко встающее на ладони?
1: Мне прямо интересно, как вы представляете наши стилистические тусовки.
0: Ну, так и представляем. Да-да-да. И потом до дома не может дойти.
2: Да-да-да. А потом просыпается с татухой на щеке. Ладно, ребят, начинаем сейчас. Сейчас прием звонков. Впереди у нас игра под названием «Что было раньше?». Женщины, мы ждем вас особо. Мужчины, тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах?
6: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
9: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
7: Не оферта. Предложение ограничено.
10: Скидки от 50%? Учитесь у «Керамира», как правильно бить по ценам.
11: «Керамир» ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. «Керамогранит», сантехника, мебель для ванной.
10: Это не ремонт, а праздник какой-то.
11: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в «Керамир». Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидки действуют до 31 октября этого года.
13: Я

0: Самолетная 47-0015533.
1: Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8.12 в Екатеринбурге. На Радиопилот конкурс «Что было раньше». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург» аквапарк Лимпопо.
3: На связи у нас Оля, декретница. Оля, здравствуй.
4: Привет. Оля.
3: Оля, привет. Алло.
4: Поближе к телефону, да.
3: Давай, давно в декрете ты?
5: Я?
6: Да.
5: 5 лет уже.
3: И что ты не выходишь работать?
6: Юбилей?
5: Да. Ой, очень хочу на работу.
4: Не отпускают
3: тебя. Кто тебя? Тебя во второй декрет пытаются отправить?
4: Насильно? Ты моргни два раза.
5: Нет, я уже во втором декрете.
4: Ну ты моргни два раза, тебя держат в заложниках твои дети.
3: Ну, Оля, ты уже опытный человек. Че? То есть как бы ты понимаешь, что сейчас вот проще не будет. Все веселее и веселее становится.
6: А на какой работе-то тебя ждут, если...
3: 5-й год уже. Уже все мхом поросли.
6: Что там за работа-то такая шоколадная?
5: Ну, я на заводе работаю.
4: Ну, можно и не работать, да?
6: Ну, почему? Нет?
3: Завод ждет, простаивает. Против тебя сегодня играет Сергей, он в колледже преподавателем работает. Сергей, доброе утро.
7: Доброе утро.
3: Ну что, с привет, наступающим, привет. Днем педагога.
7: Спасибо.
3: Да, это праздник большой, профессиональный, завтра
4: да.
3: будет.
4: Угу. А как что так? ты преподаешь, если не секрет?
7: Технология машиностроения.
3: Вау!
6: Технологии. Колледж.
3: Не, ну, колледж.
6: Колледж технологии.
3: Сереж, ну, как бы, моя практически специальность-то.
6: Ух ты! Вы можете даже поговорить на эту тему.
3: Как бы я же по первому должен был механиком быть, инженером. Это просто...
6: Механик.
3: Ты в колледже-то, как он правильно называется?
6: Да.
7: Назвать можно, да?
3: Ну, конечно. Что такого-то?
7: Екатеринбургский колледж индустриальных технологий.
3: Вот, точно.
6: Звучит прям мощно.
4: А это он где
6: мощно.
4: Находится, что-то знакомое?
7: Микрорайон Химаш.
6: Угу.
4: А, нет, я там не бываю.
3: Для чего спрашивал? Ладно, мы сейчас с вами поиграем. У нас есть 3 факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше. И тот, кто 3 правильных ответа наберет, тот с призами. Начнем. Что изобрели раньше? Первый компьютер или первые фотоаппараты Polaroid? Оля.
5: Компьютер.
3: А ты как считаешь, Сергей?
7: Компьютер.
3: Дальше.
6: Кто родился раньше, Мадонна или Лариса Гузеева?
3: Оля.
5: Мадонна.
3: Ты за Мадонну, а Сергей?
7: Мадонна.
3: Ну и заключительное.
4: Какой город основали раньше, город Мюнхен или город Гамбург?
5: Гамбург.
3: Так, Оля за Гамбург, а Сергей?
7: Гамбургер.
3: Тоже за Гамбург. Теперь давайте разбираться, сколько из этого всего вы правильно отгадали.
6: Значит, отвечали одинаково.
3: Ну да, так как вы одинаково ответили, сейчас посмотрим. Первый компьютер действительно появился раньше. Он появился в 40-м году. А вот полароиды изобрели в 48-м. Чуть-чуть попозже. Я думал, честно говоря, ближе к 70-м. Но оказывается, нет.
4: Ну, не сильно отличались, что компьютер, что первый полароид. Да.
6: Вот я бы хотела также выглядеть, как Мадонна, ближе к 60-ти. Потому что ей через 2 года 60 лет. В 58-м году она родилась.
4: 70 Ларис... лет ей,
3: 70,
4: уже,
3: простите.
4: Да. Ей 68, прикинь.
6: О, капец. Так, а Ларисе Гузеевой... Получается, она на год младше, чем
4: Мадонна. Ну, полтора года примерно там разница.
6: Да, вот так вот.
4: Ну, и с городами Мюнхен основали в 1158 году, ну, для Европы относительно молодой город, а Гамбург появился почти на 3 века раньше, 801.
6: Так вы, получается, одинаковые, все правильно ответили.
3: У нас 2 победителя, я вас поздравляю.
6: Такое редко бывает, да.
3: Друзья, я к вам обращаюсь. Сейчас после того, как вы крикнете «катапульта», дождитесь, я с вами все обсужу за кадром, объясню, как призы забрать. А теперь вдыхайте воздух, приготовились. 3, 4.
5: Катапульта!
7: Катапульта!
0: На Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Мам, смотри, что могу!
10: Лето как будто и не заканчивалось.
11: Завтра снова в Лимпопо.
10: С такими скидками хоть каждый день.
12: Позитив не за горами.
9: А на горках!
12: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: У меня дел навалом. Это вам делать нечего.
2: Это я.
1: В ТикТока не вылазите, ни с лайков.
3: Сегодня доброе. Тебе в честь дня рождения все бабкины заставки
2: да,
3: будут.
2: Да, да, да, спасибо. И вот это мою самую любимую, да страшная, пожалуйста.
0: В очках,
2: поставьте.
0: Которые.
2: Да, 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Тут же Бритни выложила, я все-таки смотрю в этих ваших тиктоках, выложила видос новый и выяснилось, что она уже нарядила елку. А, уже, кстати, меньше 3 месяца осталось до Нового года, но у меня ощущение, что она не разбирала ее. Она у нее наряжена, стоит всегда, у нее всегда праздник. Если что, если вы тоже не разбираете елку...
3: В ее голове всегда что? Рождество.
2: Всегда праздник, всегда хорошо.
3: Джингл Беллс, то чисто да. Вот колокольчики звенят.
2: Да.
3: Динь-динь-динь-динь.
2: Да,
3: нет, периодически появляется вот эта обезьяна с двумя тарелками. Динь-динь-динь-динь-динь. Нет, но надо отметить, что очень много людей по осени реально ставят ель. Есть такая целая прям...
2: Чтобы она же как цветник, световое пятно такое красивое, нарядное.
3: Люди просто для настроения это делают.
2: Да.
3: Я знаю людей, которые реально в октябре, там в конце либо в ноябре уже всю елку ставят, чтобы просто настроение создавать.
2: Да, тут немножко... Давайте неприятно. О работе. Тут такая статистика подоспела, что в этом году на российском рынке труда случился дисбаланс.
3: Как?
2: Вакансий меньше на 35%, резюме больше. То есть, видите, какое случилось то, что...
3: Люди массово уволились куда-то.
2: Основные причины увольнения – это низкая зарплата и отсутствие карьерного роста. Mm-hmm. Но идти-то особо некуда, потому что вакансий очень-очень мало. Поэтому люди продолжают держаться за... текущее место.
0: Ну, даже эксперты советовали HR, что не стоит увольняться в никуда.
2: Да, вот это, тихие увольнения, когда сейчас же вот этот вот феномен просто, что люди как бы сидят, тихонечко работают, но на самом деле никаких ни перспектив, ни желания, ничего, просто тихонько. Но здесь вот еще какая подоспела статистика, где самая большая зарплата? Больше 200 тысяч рублей зафиксировано в 5 сферах. Это добыча нефти и газа, производство табачных изделий.
3: Не удивлен.
2: Воздушный и космический транспорт. Ну, как бы, там туда, не знаю, не возьмут. Финансовая и страховая деятельность. И вот сейчас сложное какое-то слово. Экстерриториальные организации. Что это такое, я не поняла, если честно. Вот, и еще немножко о работе, если мы успеваем.
0: Успеваем,
2: вот такая
0: давай.
2: Тоже интересная тема, что офисные сотрудники все чаще стали использовать лексику чат-ботов и перенимают их манеру поддакивать и льстить. Такое общение становится формальным, шаблонным. Друг к другу люди обращаются на языке промптов. И это уже становится приметой времени. А сам процесс, ну, настолько вот уже такой тухлый, что кажется, что ты общаешься с неживым человеком. Если бы вы побывали в нашем офисе, в нашей небольшой конторке, вы бы поняли, что мы общаемся друг с другом не на языке промптов.
0: У нас язык мата, самый живой язык.
2: Самый живой,
3: нет,
2: самый,
3: ну, подожди, самый эмоциональный. Это люди просто,
2: мы держимся
3: люди пока
2: сил.
3: Просто на холостых оборотах общаются, да. Понимаешь? Когда наступит время новогодних корпорусов, вот там все общение и состоится.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
5: Реклама. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100,
7: На помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
8: Объедение эти пельмени. Сочное мясо, тонкое тесто.
9: Объединяет все поколения.
10: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
5: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
6: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
7: Катапульта.
8: Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и просто сочувствующие. 8.30 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Пришло время проверки на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182, литера И. Санек Морозов все слышит, все знает, все видит, готов рассказывать, что происходит в городе. Давай, рассказывай.
2: Итак, быстренько о пробках. Постараюсь сжато. Весь заезд со стороны Пышмы стоит до Уралмаша. Ну, там, с переменами. Успехом, но все же. На Уралмаше тоже пробище, Победы, машиностроители практически от проходной. И все это до метро Уралмаш упаковано в оба направления. Капитально стоит Шевская перед фронтовых бригад. Первый километр космонавтов со стороны Уралмаша пробка. И на Уралмаш стоит все практически от трамвайных путей до турбинной. Затруднения в движении серьезные на Черепаново-Стрелочников. Объезд через Готвальда и в сторону Челюскинцев все тоже встало. Затруднения на Кирова очень серьезные, пробки в районе Визбульвара, а также Вечного Огня. Крауля и Репина одинаково стоят в сторону стадиона. Стоит заезд со стороны Металлургов по Гурзувской. Затруднения на Серафима Дерябина, они от кольца начинаются. И вот после улицы Волгоградской на Ждиво Васильева вот опять пробка до Шаумяна. Выезды с районов отдаленных. Широкая речка, да, упакована вся, начиная с Суходольской, там и в сторону Мичуринского пробка, и перед объездной на Светлоречье. Дегенина, Краснолесье тоже стоит. Затруднение на Амундсена. Ванцовского сегодня капитальненько встала авария в районе Амундсена. Объездной опять досаждает гражданам. И, возможно, участок со стороны Московской упакуется быстро. Затруднение на всем протяжении Московской, начиная от развязки до Щерса. Также проблемы на 8 марта и Титова в районе Ювелирки и в сторону Южного автовокзала и Кольца. Щербакова, выезд Молодогвардейцев и Рощинской. На Щербакова, кстати, пробка от артиллерийки опять начинается и до Самолетной тянется. Кольцовская развязка тоже встала. Авария на подъезде. Там от камер уже пробка. И машинная туда же. И туда, кстати, и обратно в районе Луганской. На Базовом авария в районе светофора. Из-за этого участок от парка Маяковского встал. Подъезд к Калине со стороны Комсомольской тоже стоит. Напомню, что там с проездом под Калиной проблема. Закрыт он. Выезд на Базовый невозможен. Из-за этого сегодня перегруз на Малышево. Там от Комсомольской до Восточной пробки в обратном направлении. Тоже Ленина не блещет ни туда, ни сюда. Затруднения на Первомайской, на Ленина еще пробка в сторону площади, практически Статищева. Поэтому давайте соберитесь с духом, ребята. Да, пробок много, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Принимаем ваши звонки. 237-104. Это наш номер телефона. Мы об автомобилях говорим. И кто-то дозвонился. Доброе утро.
3: Александр, доброе утро. Олег меня зовут. Такая вот, хотелось бы о насущном сказать немножко, пробки, когда стоят, люди держат порой дистанцию по 2-3 метра. Ну, это перебор. То есть вот хотелось бы обратиться ко всем водителям. Ребят, ну, не одни на дороге, бывают запоры. Вы стоите, у вас перед вами там 3 метра, наверное, а сзади люди со светофора не могут переехать перекресток. Ну, то есть вот такие простые вещи.
2: Ну, я бы так... Видишь, как бы дистанция — это так, настолько вот субъективная тема. Кто-то едет прям номер в номер, тоже, знаешь, некомфортно.
3: Да, я согласен.
2: Вот. А как бы с другой стороны, надо просто двигаться со скоростью потока. Держать какое-то там одно определенное расстояние. Потому что если вы держите расстояние хотя бы в полкорпуса автомобиля, обязательно кто-нибудь вклинится. Вот обязательно кто-нибудь вклинится. И еще, зараза, вот просто, я не знаю, как бы... Я вчера вечером ехал просто со стороны центра города, из космоса, с мероприятия. И я обратил внимание, вот, ребят, вы же сами зачастую даете этим нахалам возможность нарушать. Вы же сами сердобольно их пропускаете. Езжайте в потоке, держите одну дистанцию, они не всунутся там, не вклинутся никуда. А мы, у нас там кто-то уснул в телефоне, тут же человек по встречным трамвайным путям он объезжал эту пробку.
3: Ну да, он увидел это окошко и вот...
2: Да.
3: Ему есть куда приткнуться.
2: Вы
3: да?
2: понимаете, да, эти люди, они пользуются этим, да, 1, 2, 3 раза их пускают. Он потом из-за этого совершает преступление. Он нарушает правила дорожного движения, грубо нарушает. Он не то, что там разметку, он игнорирует и вас, и правила вообще. Он класть на это на все хотел. Но вот раз он такой, значит, и пускать его не надо. Иначе вы ему делаете медвежью услугу, он в будущем, не дай бог, нарушит так, что будет кому-то очень плохо. Понимаете? Вот...
3: Я понимаю.
2: А что касается движения в утреннем трафике, ну ты пойми, люди еще не все проснулись. Я утром еду в районе 6:30 утра, я наблюдаю практически одни и те же машины, одни и те же ошибки на одних и тех же светофорах. Уже наизусть знаю, когда какой светофор сработает, и один фиг.
3: Проложенные дорожки уже, и один фиг
2: люди спят. Вот у него загорелся зеленый, он думает, так, включить передачу. Все, на этом моменте можно уже залипнуть. Спасибо тебе.
3: Ну да, просто как-то хотелось бы, чтобы друг о друге люди думали, что не одни на дороге. Да, и дорога, она не чья-то, она общая.
2: Спасибо, да, мы это помним. Благодарю тебя за звонок. Следующий примем 237-104. У нас прямой эфир. Мы говорим об автомобилях и конкретные машины обсуждать тоже любим. Кто на связи? Алло?
4: Алло.
2: Да, привет.
4: Саш, доброе утро. Подскажи, пожалуйста, вот хочу что-нибудь обновить. Сейчас Рио. 2012 года, но повыше хочу. Кроме степвея ничего нет, да, на повыше вот из такого же класса.
2: Ну, тебе надо, я так понимаю, в определенный бюджет уложиться.
4: Ну да, где-то 800-900.
2: Ну, это нормально, а? Можно посмотреть что-нибудь, конечно, на этой же платформе у реношек, что-нибудь типа Дастера.
4: А, нет, там не видишь, не сильно там...
2: А, то есть не так много?
4: Не импульсное надо, чтобы в городе ездить чисто вот как...
2: Тогда у тебя два варианта. Либо ты степвей смотришь, либо смотришь наши с приставкой кросс.
4: Ага, а вот эти Rio X-Line, они уже дороже идут.
2: А да, там видишь, Rio X-Line, по сути, это такая, ну, чуть-чуть он повыше, конечно. Там весь прикол был просто в переносе амортизаторов задних, там подвеска чуть поинтереснее работает. А, так-то я бы не сказал, что это какое-то решение твоей клиренсовой проблемы. Обычная Vesta SV Cross была выше, там 20 с лишним сантиметров, если что.
4: Понял. Ну, то есть, либо CP, либо наша.
2: Ну, это, да? К сожалению, так. Других вариантов в этом бюджете. Там все остальное будет весьма поношенное. Из более-менее свежего ничего больше не светит. А остальное будет дороже. Ну, можно, конечно, правый руль еще рассмотреть как вариант.
4: Да, не, в принципе, и без разницы. А что из правого?
2: А там уже кроссовки можно посмотреть с небольшим объемом.
4: Понял. Понял, ладно, спасибо.
2: Тебе спасибо, хорошо, удачи, да. И еще успеем сейчас один звоночек принять. 237-104. Успевайте дозвониться, поговорим с кем-то. Алло. Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте.
2: Слушаю вас.
5: Саш, привет, Андрей зовут. Хотел узнать твое мнение. Вот тут нашумело то, что вышло, это Лада Азимут. Какое у тебя мнение по поводу этого автомобиля?
2: Ну, я тут... Мы разговаривали вчера со слушателями в Волгограде, тоже очень много вопросов про Азимут. Я буду рад, если эту платформу будут развивать так, как они обещали. Я вчера напоролся в сети на ролик, там, что-то 15-минутное, о том, как они делали, там, чего. Я пока не покатался сам, к сожалению, потому что вот жду, придет, все, я буду официально кататься на нем. Что касается технологий, они, конечно, немножко запоздали, как мы это всегда и говорим, можно было пораньше, потому что кроссоверами уж там, он просто попадает в такую категорию, где борются по сравнению с АвтоВАЗом серьезные такие ребята. Я уж молчу про корейцев, там китайцев такая плеяда, что побороться будет очень тяжело. Но он же, видишь, как бы в цене попадает и туда, где там и москвичи уже вовсю, и ОМОДы, и уже Хавейл там съел практически пол рынка.
5: Ну, я не знаю, вот я вчера смотрел, у них типа вот по этим там всяким скидкам базовая комплектация начинаться будет со всеми скидками от 1 800 000, ну как будто бы так.
2: Ну так я тебе и говорю, вот там Хавейл, три модели сразу попадают. Mm-hmm. Вот в этот бюджет от 1,8 до 2,5... Там самые тяжелые игроки. Это Хавейл Джелион, который побороть будет очень тяжело. Да, он внешне интересней, тот же Азимут. Но, опять же, давайте вернемся. Коробка что? Коробка китайская.
5: Вариатор
2: китайский. Да. Датчики, еще какие-то вещи. Но это не совсем, не полноценно наш продукт. Да хочется, чтобы вот все наше было, чтобы хотя бы были какие-то, ну, я не знаю, там, возможности дешевле запчасти покупать. Еще, то есть еще какое-то конкурентное преимущество. Внешне он мне вот прям нравится. Интересно. По сравнению с тем, что всегда делал АвтоВАЗ, это правда интересно. Моторы они... доработать постарались. Я очень надеюсь, что на 1.8 они устранили этот свой конструктив странный, и он не жрет масло. Вот. Дальше обещали 150-сильный мотор. Но я понимаю, откуда ноги-то будут расти у этого турбового мотора в 150 коней.
5: Ну там, да, в любом случае Китай, скорее всего.
2: И вот это больше всего бесит, понимаешь?
5: Еще какой-то гибрид обещают, полноприводный тип.
2: Да опять мы понимаем, откуда ноги вырастут у этого гибрида. И вот тут как бы начинается камень преткновения. Оно полностью наше или нет? А платформу какую взяли? А взяли вестовскую. А вестовская платформа тоже как появилась? А мы все помним. Бу-бу, ага. Ну вот как бы, собственно, и результат. Да, как бы пока перспектива интересная, что у «Искры» спрос большой, что на «Азимут» сейчас тоже спрос большой. Ну, посмотрим, как это все будет реализовано. И со всеми плюшками, господдержками это действительно интересно будет по цене. Очень надеюсь, что к этому еще и подтянется сервис. Почему? Потому что жалобы в основном у людей не то, чтобы там, ой, я купил, оно прям все развалилось. Нет. Жалобы на то, что не можешь записаться, очереди по нескольку месяцев, там еще какие-то гарантийные мелкие даже вопросы решаются не быстро.
5: Понял. Спасибо большое.
2: Тебе спасибо, удачи, друзья, благодарю вас за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Реклама спонсора.
1: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: Реклама.
8: Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
9: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
10: Не оферта, предложение ограничено.
11: В Монетке осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
12: Строй!
6: Покупаем новое.
7: Ремонтируем любимое.
6: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
10: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
12: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Катапульта.

0: Доброе утро. 8.53 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
2: Доброе утро. Мир подошел к поворотному моменту развития, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, перемены затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, его существование и основы мировоззрения. Масштаб предстоящих изменений президент назвал огромным. Всем странам рано или поздно придется договариваться о принципах нового мироустройства, заявил Владимир Путин. Вновь избранные депутаты Свердловского заксобрания в четверг получили временное удостоверение об избрании. Постоянные они получат после принесения присяги на первом заседании, которое, вероятно, состоится 13 октября. Депутаты также сделали общее фото. Но на церемонию пришли не все. Например, не было бывшего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Ранее он сообщил, что его отставку Гордума утвердит на заседании 12 октября. До тех пор он официально находится в отпуске. У Калины снова меняют движение. Новая схема на участке Сибирского тракта и переулка Базового сохранится до конца октября в сторону Еламова. Автомобили пустят по встречной стороне Сибирского тракта, откроют проезд Сибирского тракта на Куйбышево и обратно. По Еламово можно будет ехать только в одну сторону. 71-й и 76-й автобусы из города будут

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: Здравствуйте, подписчики. Сижу на лавочке.
2: Это я.
1: Сходила на мусорку. Всем пока. Пошла домой.
2: Доброе утро. 9:25 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Мы тут немножко уже затронули о том, что вот Путин вчера выступал на Валдае, много заявлений делал, в том числе по поводу ИИ. Ну, понятно, то, что это точно войдет в нашу жизнь. Сам он, типа, не пользуется нейросетью, да, но да, у него есть администрация.
3: Притом такое ощущение, что президент послушал «Катапульту». Мы все время трем вот за эту тему ИИшную, и что-то надо с этим делать.
2: Все трут за эту тему. Ну, вот для чего, например, нужна ИИшка? Нейросеть смогла расшифровать письмо Наполеона, которое не могли прочитать 217 лет.
3: А там нейросеть, по-моему, что-то за час,
0: за 6 часов.
2: 6 да? часов. На самом деле, ну, 217 лет против 6 часов, это, конечно, намного быстрее.
3: А там такая фигня написана. Ё-моё.
2: Там такая писанина.
0: Что-то про расположение войск.
2: Почерк у него ужасный почерк.
3: А он же еще какими-то кодовыми, по-моему,
2: да,
3: словами писал.
2: Да, может быть, специально, потому что это на военную тематику, чтобы он писал генералу Агюсту Мармону. Нужно было готовиться к маршу, не поддаваться страху. Ну, и там все вот эти вот...
3: Мне кажется,
2: ходы были.
3: Агюст, когда письмо получил от императора, такой, да, опять всякую фигню пишет. Воюем. Да, понаписал, воюем.
2: Ну, да. Ну, на самом деле, известно, что президенты, главы государств пользуются ИИшкой. Ну, Трамп тоже. Значит, и даже известно, что в декабре, он вообще этим хвалится, что я, мол, с ИИ советуюсь, и даже вот в декабре 25 года он, говорят, консультировался с нейросетью по поводу вот, когда президента Венесуэлы захватывали, он с сетью это все
0: как лучше
2: устроил.
0: Захватить или что?
2: Но сейчас, я не знаю, он с нейросетью советовался или нет. В общем, он распорядился устроить войну против комаров. Угу. Надо против кого-то воевать. Это же самый мирный, он же получил премию мира. Надо
0: его кто-то
2: самый мирный
0: укусил,
2: президент.
0: Кровь пососал,
2: да,
0: что случилось?
2: Ну, возможно, здесь мы присоединимся к этому, потому что комары реально достали. Президент США приказал подготовить стратегию по борьбе с азиатскими тигровыми, желтолихорадочными, другими всякими видами комарами в Вашингтоне. Видимо, там реально какой-то наплыв, и нужно, чтобы сократилось все на 90%. Немножечко оставить их, видимо, на питание лягушкам там или кому. Это же все биологическая
0: деле,
2: цепочка.
0: Они просто там большой раптор какой-нибудь
3: вот,
0: поставят.
3: Трампу надо привести вообще пример китайский, который был, у них были самые большие потери были из-за голода. Голод случился из-за чего? Тоже объявили войну воробьям. Еще
2: вот.
3: Давно, еще в 20 веке у них там в начале, по-моему, была война воробьям. Воробьев также практически истребили, то есть там осталось 10 или 15% от общей численности.
2: А потом какие-то насекомые появились.
3: А потом
2: да.
3: случилось нашествие саранчи.
2: Да.
3: И все. И сожрало все вообще, всю еду. У них от голода померло столько людей.
2: Потому
3: вы
2: что
3: не
2: биологическую
3: просто.
2: Цепочку нельзя прерывать.
3: Дорогой
2: это...
3: Трампушечка. Трампушечка. Успокойся, братан. Не надо ничего. Вообще. Комарику. Комарикусь. Ты там это, намажь чем-нибудь себе. И не знаю, там, подарите человеку раптор, в конце концов. Пусть фумигатор воткнет себе там в Белом доме.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Реклама.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в Бруснике. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Великолепие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-defisgd.ru.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделал все от души, здесь любая марка шин, да и дисков завались, просто колеса.ру. Заходи и убей.

0: 201-5533.
1: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Катапульта.

0: Доброе утро всем, кто находится в пути. 9:38 в Екатеринбурге, а на радио «Пилот» проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182, литера И. Санек Морозов уже готов рассказывать, что происходит в городе, где пробки. Давай тебе слово.
1: Это как вот в тех мемасах пу-пу-пу, знаете. Короче, фокус внимания резко переменился на пробки в районе Калины. Там у нас затруднения в движении парка, еще до парка Маяковского начинаются аварии. В направлении Калины произошла еще одна авария на подъезде к фабрике. Там светофор, если что, работает. Вот все равно люди с затруднением. И из-за этого народ встал со стороны, получается, дублера Сибирского тракта при заезде на спуск. Кстати, тоже что-то проблемы. А еще там перекрыли съезд вниз на старый Сибирский тракт. Тоже немного страдает с утра. Жестче еще пробки на Восточной. Там все начинается с пробки на Малышево, Восточной, и до Декабристов придется стоять. Машины и Белинского примерно одинаково стоят в направлении центра. Затруднение в движении по-прежнему от Волгоградской до Щерса по Московской через Юго-Запад. Авария все-таки принесла пробки на объездную со стороны Московской до Амундсена. Весь участок занят пробищей. Затруднение при выезде с широкой речки перед объездной. Тоже пробка Серафима Дерябина и Шаумяна во всех направлениях пробки. Проблемы на Амундсена, Краснолесье, Амундсена, Ванцовского. Чекалово опять стоит через весь юго-запад в направлении Фурманова. Московская горка. Печаль, тоска со стороны Челюскинцев. Там очень медленная проходимость из-за двух светофоров в районе Дворца молодежи. Также затруднение в движении на Ленина от кольца Луначарского до Карла Липникта и в сторону площади, если ехать от Московской. Легче стало двигаться на Космонавтов и в районе вокзала. Это хотя бы приятно. В районе Токарей и Крауля в оба направления пробки. Так что соберитесь с духом, друзья. Ну и, конечно, езжайте по правилам, берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Краулист 182, литера И.

0: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
1: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse с улучшенной шумоизоляцией и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
3: Учитель, как вы мудры.
2: Да это не я. Мне в букете сказали.
3: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
2: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
4: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. Номер 318-665-8300-308-48.
5: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Строим новое.
7: Ремонтируем любимое. Покупаем «Докер».
6: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
8: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт auction-antares.ru. ИП Тугушев Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Катапульта!

0: Шутки.
1: Актерам 5 минут перерыв.
2: Окончательный монтаж.
3: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
4: Я надеялся, что вам понравится.
2: Окончательный монтаж.
3: Ядрёна мать.
5: Доброе утро, 10.13 в Екатеринбурге, на радио «Пилот» прямо сейчас. Киноконкурс «Окончательный монтаж», и уже кто-то есть у нас на связи.
6: У нас на связи Юрий, сейчас, я так понимаю, подыскивает работу, а вообще фельдшер скорой помощи по профессии. Здравствуй, Юра.
7: Юр, здравствуйте.
5: Привет.
8: Доброе утро.
6: А что, ушел давно оттуда?
8: Месяц назад где-то.
6: Ну, чего там, зарплата не та, давай как есть.
8: Далеко добираться до работы. Живу в одном городе, приходилось ездить в другой город.
7: А в своем городе нельзя также вот работать на скорой?
8: Нет, нету станции скорой.
7: Да вы что?
6: Понятно.
7: Врачи-то нужны все равно.
6: Откуда куда ты ездил? Ну, просто, чтобы понимать.
8: Поселок Рефтинский, а ездил в город Заречный.
6: Из Рефтинского в Заречный? Ну да, согласен. Это такая, путь не самый простой. Скажи мне, и сейчас вот какую работу ты подыскиваешь?
8: Сейчас буду фельдшером здравпункта поселок Малышево, поближе, чем до Заречного ехать.
6: Понятно.
7: Так, наверное, там тебя ждут с распростертыми объятиями. Конечно. Специалисты, конечно.
6: Ну, молодец, Юр. Сейчас мы будем тебе крутить кино. От этого фильма мы оставили самые первые и последние слова. Дадим 3 подсказки, сразу скажу. Лина тащится просто по этому режиссеру.
7: Нет, режиссер мне действительно нравится, но я хотела, чтобы загадали гостю из будущего. Я настаивала, но парни решили по-своему.
6: Так как у Лины сегодня день рождения, мы, конечно, ее послушали и поставили другой фильм.
7: Ну, мне это тоже нравится.
6: Да, итак, ты прослушаешь первые и последние слова прямо сейчас. Поехали. Attention.
9: Энна, помоги мне с лифтом. Открой.

0: Держи это.
1: Да, сеньор.
2: Окончательный монтаж.
1: Что стряслось? Почему вы плачете?
3: Я Висанта.
4: В этом фильме, значит, в этом фильме ты мог увидеть туфли, валяющиеся на дороге, пистолет и тигриный хвост.
5: Скальпель.
4: С костюмом.
5: Скальпель был.
4: Ну, окей. Пистолет, скальпель и тигриный хвост.
6: Я вообще этот фильм не смотрел и не хочу, если
4: посмотри.
5: Да нет, посмотри, это очень интеллектуальное кино, mm-hmm. есть о чем потом
4: да.
5: пообсуждать. Потом.
4: Фильм нишевый.
5: На подумать.
4: Ну что, есть варианты, Юр?
7: Нет, варианта нету, не буду затягивать время.
4: Ну, тогда мы тебе желаем удачи.
5: Там тоже врач был.
4: И не один. Мы тебе желаем удачи, хорошего дня и хорошей работы. Следующий звонок принимаем.
6: Там врач из дурки был или нормальный?
5: Надеюсь, фельдшер за такие операции не возьмется.
4: Там вот с тигриным хвостом полнейшая дурка была.
5: Так, я хочу пересмотреть. 237-104,
4: кто на связи? Алло.
6: Привет.
4: Алло.
6: Ну, поговори с нами.
4: Ну, что ж ты будешь делать?
6: Сам режиссер, видимо, позвонил.
4: 237-104. Ребят, пожалуйста, звоните. Кто догадался, что за кино? Алло, алло.
6: Алло, привет.
7: Привет.
4: Как зовут тебя?
7: Женя.
4: Ну и что за фильм, Женя?
7: А я предполагаю, что фильм называется «Кожа, в которой я живу».
4: Да,
5: да,
4: молодец.
5: Да, конечно, Педро Альмодовар.
4: Значит,
5: прекрасный фильм. Там
4: Линкин
5: еще...
4: любимый режиссер.
5: Мне нравится Педро Альмодовар.
4: Альмодовар нравится ей прям вообще.
5: Да, да, да, но тут Бандерас снимается в этом фильме. Фильм жуткий,
4: там же
5: конечно.
4: Вся плюшка в том, что вот этот...
5: Перешили
4: мужчину. Ну да, да, он переделал парня в девчонку. Сам же с ним жил.
5: Жесть.
4: Значит, как с женой. Но при этом его, будучи уже бабой, изнасиловал его сводный брат по служанке, которая служила отцу этого врача. Короче, в общем, там прям трэш-история.
5: А хвост-то в каком месте был?
4: Так он приперся же к ним домой в костюме тигра, маме этот, что еще?
5: Все.
4: Их ты, деревня, лучший фильм свой забыла. В общем, короче, ребят, кино нишевое, трэшевое. В общем, если хотите подумать над чем-нибудь, да, посмотрите. Сейчас мы тебя поздравляем. Кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
7: «Катапульта».
8: На радиопилот.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: Страшная толстуха в роговых очках.
2: Лина. Это я.
3: Обсуждаем тут особенности кинематографа. Кто кому что отрезал и пришил.
2: Начали вот с кожи, в которой я живу.
3: Не, ну и хотите посмотреть «Трешанину»? Ну, посмотрите. Ну,
2: испанские вот фильмы, вот эти вообще триллеры. Это
3: да
2: мощно.
3: И все вот эти вот фильмы.
2: Ну, про моржа тоже жесть.
3: Ну, вот фильм «Бивень». Как из парня сделали моржа, и он жил в зоопарке.
2: И помер там. 10.
0: Для меня самый трэш — это человеческая многоножка, причем все части, где там люди
2: шивали. У нас очень позитивное утро сегодня, 10:23 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Сейчас же неделя моды из одного в города в другой перемещается. Что вам, парни, готовят? Что готовят дизайнеры? Вообще предлагают следующим летом мужчинам, ну, предполагают, что им будет
3: белье не носить.
2: Очень жарко, и носить как раз белье, но только белье и только снизу. Вот очень, там
3: подождите,
2: очень много...
3: А что, мужчины обычно носят белье раздельное?
2: Некоторые, значит, дизайнеры начали просто с шортиков, потом шортики стали все выше, выше, выше, выше. Дизель представил микрошортики, а Том Форд презентовал плавочки, которые элегантно вписываются в офисный стиль.
3: Они не вписываются, они врезаются.
2: Причем вот эти вот розовенькие особенно, с коричневым джемпером. Ты такой сидишь в коричневом джемпере за офисным столом и в розовых стрингах. Это очень
0: секси. Я в розовых стрингах на синем побережье в горах.
3: Ну ладно, вот этот образ гачимучи, который, да, как бы в обтягивающих джинсах, которые прям в гульфике жмут, или там шорты джинсовые, вот эти с короткими топ-футболками, как в 80-х.
2: Да.
3: Ну, просто одно дело, когда это вот какая-то показуха, но на работу в этом ходить.
2: Ну ладно, не на работу, ну куда-нибудь. Ну,
3: я бы не хотел, чтобы вот Сережа тут тряс своими волосатыми ляхами в трусах розового цвета.
2: Ну а придется, а что это?
3: Почему придется?
0: Как хорошо, что у нас нету дресс-кода.
3: Просто вот это, надевайте белье и только в белье ходите. Что за...
2: Вот, знаете, заметили, что даже бегуны стали бегать в очень коротких шортиках.
3: Нифига, кстати. Ну, у нас на Урале бегуны бегают в термухах.
2: А тем временем, вот вы не замечали, а в соцсетях уже подметили, что эти бегуны, которых очень много, даже я присоединилась к этому движению, бегуны начали сексуализировать бег. В соцсетях набирает... Вообще можно сексуализировать все, что угодно. А в соцсетях набирает популярность новый тренд. Спортсмены выкладывают результаты пробежек, но вместо привычных там, ну, типа, сколько я пробежала, там, показывают откровенные фотографии в спортивной одежде, типа, как я выгляжу после пробежки, и вот, ну, показывают пятые точки свои, про то, как вспотел, как, что произошло, какие
0: они точно
2: физиологические...
0: Бегают, я извиняюсь.
2: Нет, там все очень спортивно. Вот, но и говорят, что уже с такими кадрами можно OnlyFans там и все прочее, то есть это вот такое.
0: Потом еще кому-то белье это грязное по почте переслать за деньги.
2: Да, высылают друг другу вот такие фотографии, хвастаются, да, я пробежала, да, много.
0: Как хорошо, что нам Сашка после того, как он на велике прокатится, не высылает свои сексуальные.
3: Не, у меня, понимаешь, у меня-то бег, как бы, и вот эти вот фотки, я там пробежался и так далее, вызывают детские травмированные воспоминания, как мне чуть пол попы не откусила собака, я бежал, вот там бы фотография была того еще характера.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Реклама. Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «НК». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на nk.ru или по телефону 363-02-32. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
8: Миша, возьми еще эти коробки.
9: Они уже не входят ко мне в машину.
10: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
11: Мы стекло у шкафа разбили.
8: Ну, Миша!
10: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
14: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
13: Это не ремонт, а праздник какой-то.
14: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
15: Скидки действуют до 31 октября этого года.
16: Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны, а интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc.
17: Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
18: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
19: Катапульта.
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: это пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:35 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов готов рассказывать, где в городе пробки. Давай тебе слово.
2: Доброе утро еще раз, дорогие автомобилисты. Ну, дождь, неприятно, согласен. Но в аварии лучше не попадать, ребята. На Московской авария прямо в районе Гурзувской. Проблемы начинаются до Пальмира, Тольятти еще. Московская сначала стоит через юго-запад, потом вот из-за аварии в районе Московской горки. Серафим и Дерябина, тут тоже две аварии. Одна в районе Шаумяна, другая на подъезде к развязке с Гурзувской. И, в общем, участок перед Шаумяна встает и до токарей Крауля. И в обратку тоже неприятно. Затруднения в движении на Восточной, в районе Первомайской, Ленина, Малышева, также со стороны парка перед Декабристов. Опять же, из-за ДТП были проблемы в районе Калины, но там еще остается пока сложность небольшая. Под Калиной затруднения в направлении Малышевской развязки, затруднения в движении на Шевской перед промышленным проездом со стороны Эльмаша, выезд широкой речки, а также дальше по Репино в районе Радуги тоже проблемки. Авария в районе Амундсена объездной, тут тоже еще пока сохраняется сложная ситуация. Со стороны Московской чуть ускорился трафик, со стороны Кольца все еще стоят люди. На Щербакова хотя бы улучшилось, и по Белинского трафик пошел побыстрее в сторону центра. Поэтому езжайте аккуратно, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литер И.

0: Реклама.
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: В Монетке качество на высоте. Сардина Иваси Алант 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
2: Доброе утро. К МКС отправился корабль «Крю Дрэгон» с российским космонавтом. В состав экипажа миссии «Крю-13» помимо Сергея Тетерятникова входят астронавты НАСА Джессика Воткинс и Люк Дилейни, а также астронавт из Канады Джошуа Кутрик. «Крю Дрэгон» уже пристыковался к станции. Это произошло менее чем через 8 часов. Этот полет стал рекордным по времени для корабля американской компании SpaceX. Возле Калины из-за дорожных работ на месяц изменили схему проезда. В связи с этим сегодня с утра там возникают большие пробки. Горожане жалуются, что не могут выехать с Синих Камней в течение 45 минут. Многие опоздали на работу. Вчера на четной стороне Сибирского тракта начались дорожные работы. Из-за этого у Калины изменили схему проезда. Как сообщает Е1, она сохранится до конца октября. На некоторых заправках Екатеринбурга снова начал пропадать бензин. Как говорят жители Уралмаша, в частности, самых ходовых 92-го и 95-го нет на АЗС, на фронтовых бригад 19А, бакинских комиссаров 2. Судя по онлайн-сервисам, бензина нет также на Крестинского 40, Волгоградской 206, Пехотинцев 8, Черепаново 33. При этом масштабных очередей на заправках Екатеринбурга пока не наблюдается, пишет агентство «Евроазиатские новости». Медведи уже трижды видели под Екатеринбургом за последнее время. Два раза трех медвежат заметили жители Кедровки у полигона Северный, а по дороге на Малую Кедровку люди сталкивались с большим медведем. Власти оповещают жителей через местные чаты, руководителей школ, другие каналы. Еще медведя заметили в поселке Садовые в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Его видели в районе индустриального проезда. Банкоматы для цифрового рубля могут появиться уже в следующем году. Они позволят снимать наличные прямо с цифрового счета. Технически такая возможность реализуема и не требует сложных решений, заявил глава Думского комитета по финансовому рынку, депутат от «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Доллар 83,25, евро 94,53.

0: звони.
1: ОАН «Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Предложение от ОСЗ «Атом» Южногорская. ИНН 667-219-26-71. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта. «Атом». Создаем поводы любить город, а продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
2: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Подтекает? Стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
6: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
7: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
8: Высший пилотаж.

0: 11.30 в Екатеринбурге, и прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах. Спонсор проверки АКПП «Центр Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций» Кравля 182 литера И. А показывает сервис Яндекс.Карты, 4 балла, есть затруднения, ну, само собой. Погода, дождь внес свои коррективы, пробка небольшая на Комсомольской от Педагогической до Малышева, на Объездной стоят машины от Громова до Амундсена, также стоит Гагарин у нас от Педагогической до Малышева. На Восточной пробка небольшая от Ткачей до Декабристов. И стоит Московская от Большакова до Малышева. Там потеряете около 20 минут. Это все самые крупные затруднения. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182 литера И.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
2: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
6: Учитель, как вы мудры.
5: Да это не я. Мне в букете сказали.
6: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
5: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
7: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. Номер 318-665-830-308-48.
8: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. В России со следующего года увеличат размер материнского капитала. Выплата на первенца вырастет на 50 тысяч и составит 778 тысяч рублей, сообщил министр труда Антон Котяков. Если семья ранее не получала материнский капитал на первенца, то выплата на второго ребенка превысит 1 000 000. Увеличатся и другие меры поддержки. Верхняя Пышма стала демографическим драйвером Свердловской области. Город занял 1-е место по приросту населения. По данным Строительного института УРФУ, население в Верхней Пышме к 2025 году составило 92 113 человек. Прирост за 20 лет почти 60%. Бурный рост населения Верхней Пышмы объясняется активным развитием социальной инфраструктуры, строительством уникальных объектов культуры, спорта, высшего образования и созданием 1-й межмуниципальной трамвайной линии Екатеринбург-Пышма. В разгар уборочной кампании в Свердловской области борщевой набор продолжает дешеветь. Как сообщает Свердловскстат, средняя цена на картофель опустилась до 53 рублей 30 копеек за килограмм, капуста 36,5, морковь 51,5, свекла 46 рублей, лук 53. В Екатеринбурге стартовал открытый международный фестиваль документального кино «Россия». Он проводится уже в 37-й раз. Основная площадка фестиваля – Дом кино. Октябрь на Урале начинается с арктического вторжения, дождей и первого снега, который ожидается в выходные. Непогода сохранится со второго.

0: И о погоде. Спонсор прогноза о Регинас. Завтра обещает нам, к сожалению, похолодание в городе. Будет переменная облачность, днем возможен небольшой дождь, а ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью +3, +5, днем +11, +13.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
4: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого, 3.
3: А свою машину я смогу сдать?
4: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
3: А колеса в подарок дадут?
4: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
3: Где купить Хавейл Джолион?
4: В дилерском центре Хавейл «Регинас» на Высоцкого, 3.
5: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
5: Привет,
2: хай. Привет, салют.
5: Привет.
0: Радио.

0: FM.
1: Дневной драйв на Радиопилот.
2: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

12 часов дня в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 2 октября. За окном дождливая, прохладная погода. Обещает целые выходные вот с такой погоды. Но у нас здесь на Радиопилот в студии сухо. Тепло у нас включили, кстати, отопление. А сейчас еще стартует дневной драйв. Здесь на 104 FM с 12 до 16 будем отрываться под классную музыку. Составчик топовый в этом часе. Баста, Моя Мишель, Мадонна, Мартин Гаррикс, Кэлвин Харрис и другие музыкальные сюрпризы. Кроме того, в половине часа послушаем «Катапульту на бис». Ну и, конечно, делаем приемки громче, устраиваемся поудобнее и полетели.

0: Реклама.
1: Сенсация. Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев, Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
2: Мам, смотри, что могу!
3: Лето как будто и не заканчивалось.
4: Завтра снова в Лим-Попо.
3: С такими скидками хоть каждый день.
5: Позитив не за горами.
2: А на горках!
5: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
7: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
8: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович». Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
9: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни и специалистам позвони. Набери 201-55-33.
10: Объедение эти пельмени. Сочное мясо, тонкое тесто.
11: Объединяет все поколения.
12: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
13: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор парк как на ладони.
12: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
8: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
14: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Офисные сотрудники все чаще стали использовать лексику чат-ботов и перенимают их манеру поддакивать и льстить. Такое общение становится формальным, шаблонным. Друг к другу люди обращаются на языке промптов. И это уже становится приметой времени. А сам процесс, ну, настолько вот уже такой тухлый, что кажется, что ты общаешься с неживым человеком. Если бы вы побывали в нашем офисе, в нашей небольшой конторке, вы бы поняли, что мы общаемся друг с другом не на языке промптов.
4: У нас язык мата, самый живой язык.
3: Самый живой,
5: Это люди просто.
3: Мы держимся.
5: Люди пока
3: сил.
5: Просто на холостых оборотах общаются, да. Понимаешь? Когда наступит время новогодних корпорусов, вот там все общение и состоится.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: FM. Реклама. А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
2: Солений хватит на всю зиму, варенья до весны, а интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc.
3: Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enka.ru или по телефону 8-343-363-02-32.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Япония думает над новыми санкциями против России, пишет японская газета Yomiuri. Среди возможных мер – ограничения против судов так называемого теневого флота, расширение экспортных запретов, усиление контроля за поставками. Окончательного решения пока нет. Предыдущий пакет японских санкций был введен в сентябре прошлого года. С 2022-го Токио уже несколько раз расширял ограничения в отношении России, пишут Вести. Большой профилактический рейд «Нелегал кордон» начала Свердловская полиция при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Силовики выявляют нарушения миграционного законодательства. За первый день зафиксировано более 100 нарушений, из них только на пехотинцев в Екатеринбурге 10. На выдворение уже оформлены документы в отношении 13 человек, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Из Екатеринбурга в Нижний Тагил запустили туристический ретро-поезд. Часть пассажиров может выйти в Невьянске и отправиться с экскурсионной группой. Другая группа поедет дальше. В новую программу «Уральский экспресс» по дороге Демидовых включили обзорную экскурсию по Нижнему Тагилу, подъем на Лисью гору, посещение завода Демидова, а также мастер-класс по нижнетагильской росписи. Сборная России накануне прилетела в Екатеринбург в звездном составе. Тренерский штаб вызвал на осенний сбор 29 футболистов, среди которых 4 легионера. В Екатеринбурге сейчас находится Матвей Сафонов, вратарь ПСЖ, Александр Головин, полузащитник Монако, Алексей Миранчук, хавбек Атланты Юнайтед, Алексей Батраков, полузащитник Галатасарая. Завтра они выйдут на поле Екатеринбург-арены в товарищеском матче с Намибией. Сотбис выставил на торги картины на 450 миллионов долларов. 12 полотен импрессионистов и модернистов из частного собрания. Среди наиболее дорогих лотов одна из последних картин Ван Гога «Цветущие каштаны», оцененная в 180 миллионов долларов, и «Арлекин Сезанна» 150 миллионов. Сначала пройдет выставочный тур, сам аукцион состоится 18.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Конничива.
7: Салават сива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
12: Дневной драйв на радио Пилот.
13: Спонсор дневного драйва на радио Пилот ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

0: Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
1: Дверь в царапинах. Порог мятый. Не машина, а побоище.
2: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург.
3: 40-летие комсомола 38Б. Яртинская, 18.
2: Skillpro66.ru.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
2: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
9: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полость системы VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Смотри, что могу!
4: Лето как будто и не заканчивалось.
5: Завтра снова в Лим-Попо.
4: С такими скидками хоть каждый день.
6: Позитив не за горами.
3: А на горках!
6: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: Звони.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: ocean.
1: Реклама. Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
3: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидки действуют до 31 октября этого года.
7: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
8: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
9: Ого!
10: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Дневной драйв на радиопилот.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Мир подошел к поворотному моменту развития, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, перемены затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, его существование и основы мировоззрения. Масштаб предстоящих изменений президент назвал огромным. Всем странам рано или поздно придется договариваться о принципах нового мироустройства, заявил Владимир Путин. Артем Жога отмечает 2 года работы уральским полпредом. «Я счастлив, что Урал принял меня и стараюсь максимально быть полезным на своем посту», написал полпред в своих соцсетях. Участница молодежного форума арестована на Урале по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, студентка из Новгорода входила в организованную группу и причастна к хищению жителя Режевского района 500 000 рублей, пишет «Новый день». Студентка Боровического медколледжа Любовь Стригачева приехала на Урал на молодежный форум, а теперь будет сидеть в СИЗО до 16 ноября. Следствие настояло на аресте, ссылаясь на тяжесть обвинения, отсутствие регистрации на Урале и наличие 2-го гражданства. В Екатеринбурге уже в 37-й раз стартовал открытый международный фестиваль документального кино «Россия». Из почти 500 поданных заявок в конкурс взяли только 34. Основная площадка «Дом кино». Показы пройдут также в других залах Екатеринбурга и в кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле. Вход на все показы свободный, кроме церемонии открытия и закрытия. На них можно попасть по приглашению. Российских туристов предупредили о новой схеме мошенничества перед Новым годом. Мошенники создали специальные боты для помощи с выбором туров. Через них они генерируют предложения с платежными ссылками. Кроме того, продолжают запускать фальшивые сайты отелей с заманчивыми предложениями и необходимостью оплаты немедленно. Злоумышленники также звонят россиянам, ожидающим виз от имени посольства, и выманивают смс-коды. Доллар 83.25, евро 94.53.
2: Климат-контроль.
4: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинас». Завтра обещает нам, к сожалению, похолодание в городе. Будет переменная облачность, и днем возможен небольшой дождь, а ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью +3, +5, днем +11, +13.
2: Пилот FM.
1: Реклама.
5: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Одрел Групп. Огрянство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: Дневной драйв на радиопилот.

0: It's not so bad.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Мировой рынок столкнулся с дефицитом дизельного топлива. Цены на дизель в США и Европе обновляют рекорды. Как пишет Коммерсант, одной из главных причин эксперты называют перебои с поставками с Ближнего Востока после перекрытия Ормузского пролива. Дополнительным фактором стали ограничения на экспорт дизеля из России. Наше правительство продлило запрет до конца октября. Первые группы призывников начнут отправлять со сборных пунктов 10 октября. В конце прошлого года в России ввели круглогодичный призыв. Теперь призывные мероприятия, медосвидетельствования и заседания комиссии проводятся в течение года, а отправки, как обычно, осенью-весной. В зону СВО и на новые территории срочников отправлять не будут, сообщили в Центральном военном округе, пишет Ядин. Стало известно, из-за чего сегодня эвакуировали школу номер один в Верхней Пышме. Переполох поднялся из-за оставленных ребенком вещей. Очевидно, в спешке один из учеников оставил сумку, но в ней оказались учебники, коньки и другие личные вещи. Школу проверили оперативные службы, после чего уроки возобновились в обычном режиме, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. В Екатеринбурге снег пойдет в понедельник, на севере и западе области уже сегодня. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, вторжение в регион арктического воздуха идет полным ходом. К завтрашнему утру вдоль северного участка границы Свердловской области ожидается установление временного снежного покрова. Температура воздуха к 5 октября снизится ночью до нуля. Во второй половине следующей недели в Екатеринбурге снова потеплеет. Днем ожидается выше плюс 10 градусов и вероятный дожди. Нейросеть GPT расшифровала секретное письмо Наполеона генералу Агюсту Мармону. Послание оставалось неразгаданным 217 лет. Письмо состояло из цифр, букв и специальных символов. На его расшифровку у нейросети ушло 6 часов. В послании Наполеон сообщает о расположении и передвижении войск и приказывает Мармону подготовиться к маршу. Доллар 83.25, евро 94.53.
4: Климат-контроль. И о погоде. Спонсор прогноза ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Просто колеса.рф» на самолет.

0: Синей специалистам позвони. Набери 201-5533.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на Радио Пилот.
10: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев, Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
2: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
3: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а праздник какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидки действуют до 31 октября этого года.
5: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
6: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
7: ИП Дылкин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
10: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
13: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
2: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Одрел Групп. Угрюмство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
6: Учитель, как вы мудры.
5: Да это не я. Мне в букете сказали.
6: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
5: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
7: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8-308-48.
8: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Офисные сотрудники все чаще стали использовать лексику чат-ботов и перенимают их манеру поддакивать и льстить. Такое общение становится формальным, шаблонным. Друг к другу люди обращаются на языке промптов. И это уже становится приметой времени. А сам процесс, ну, настолько вот уже такой тухлый, что кажется, что ты общаешься с неживым человеком. Если бы вы побывали в нашем офисе, в нашей небольшой конторке, вы бы поняли, что мы общаемся друг с другом не на языке промптов.
4: У нас язык мата, самый живой язык.
3: Самый живой,
5: Это люди просто. Люди пока просто на холостых оборотах общаются, понимаешь? Когда наступит время новогодних корпорусов, вот там все общение и состоится.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
2: ОАН «Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Предложение от ОСЗ «Атом Южногорска». ЕРН 667-219-2671. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта. «Атом». Создаем поводы любить город. А продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
4: Мам, мне кажется, Рефтинским в холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
5: Мы же их только вчера спасали.
6: А мы готовы спасать их каждый день.
4: И побольше, герои мои.
7: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
8: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Мировой рынок столкнулся с дефицитом дизельного топлива. Цены на дизель в США и Европе обновляют рекорды. Как пишет Коммерсант, одной из главных причин эксперты называют перебои с поставками с Ближнего Востока после перекрытия Ормузского пролива. Дополнительным фактором стали ограничения на экспорт дизеля из России. Наше правительство продлило запрет до конца октября. Первые группы призывников начнут отправлять со сборных пунктов 10 октября. В конце прошлого года в России ввели круглогодичный призыв. Теперь призывные мероприятия, медосвидетельствования и заседания комиссии проводятся в течение года, а отправки, как обычно, осенью-весной. В зону СВО и на новые территории срочников отправлять не будут, сообщили в Центральном военном округе, пишет Ядин. Стало известно, из-за чего сегодня эвакуировали школу номер один в Верхней Пышме. Переполох поднялся из-за оставленных ребенком вещей. Очевидно, в спешке один из учеников оставил сумку, но в ней оказались учебники, коньки и другие личные вещи. Школу проверили оперативные службы, после чего уроки возобновились в обычном режиме, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. В Екатеринбурге снег пойдет в понедельник, на севере и западе области уже сегодня. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, вторжение в регион арктического воздуха идет полным ходом. К завтрашнему утру вдоль северного участка границы Свердловской области ожидается установление временного снежного покрова. Температура воздуха к 5 октября снизится ночью до нуля. Во второй половине следующей недели в Екатеринбурге снова потеплеет. Днем ожидается выше плюс 10 градусов и вероятный дожди. Нейросеть GPT расшифровала секретное письмо Наполеона генералу Агюсту Мармону. Послание оставалось неразгаданным 217 лет. Письмо состояло из цифр, букв и специальных символов. На его расшифровку у нейросети ушло 6 часов. В послании Наполеон сообщает о расположении и передвижении войск и приказывает Мармону подготовиться к маршу. Доллар 83.25, евро 94.53.
2: Климат-контроль.
4: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинас». Завтра обещает нам, к сожалению, похолодание в городе. Будет переменная облачность, днем возможен небольшой дождь, а ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 11, плюс 13.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
8: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброго дня всем, кто взял себе в попутчики радиопилот в столице Урала. 5:03, это, конечно же, значит, что в эфир залетает...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96».
2: Смотреть на меня за уборкой можно прямо сейчас, подключившись к нашей видеотрансляции на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радиопилот ВКонтакте», также параллельно пытаясь найти положение, чтобы я двумя ушами слышал. Это не просто, я скажу вам, постоянно одно.
0: Только... Да, вспомните историю, наверняка же было во времена проводных наушников, вот когда один отваливается, и тебе кажется, что...

0: У тебя пол головы отключилось.
1: У меня сейчас без проводами такая же история. В кейсе не заряжается лево. И постоянно включаю, он battery low. И замолкает.
0: И такой, это не тот трек, который я включал.
2: Ужасно. Мне кажется, что мы на самом деле, как человечество, так-то не боимся никакого апокалипсиса из-за ИИ, что вот он нас захватит, потому что мы так смело с ними...
1: У вас есть подписка.
2: Ну да, и другая. В общем, мы смело очень с ними поступаем. Одна компания уничтожила роботов в печи в стиле Терминатора. Шварценеггер это сначала предложил, потом сам присоединился к этому проекту, снялся в ролике, где смотрит, как роботы, старые модели прыгают в печь на литейном
1: Причем
2: заводе.
1: Причем один сальтуху крутанул.
2: Да, то есть он прям...
1: Наконец-то свобода!
2: Из их металла собираются наделать мерча. То есть ты так на это смотришь, да? Освобождение
1: некоторое. Наконец-то я вернусь обратно в бездну небытия!
3: Видишь, история была в том, что руководители компании хотели, чтобы разработки кому-то достались и как-то уничтожить их планировали. И тут подсказал как раз Шварценеггер. Вот,
2: да.
3: А что бы не сделать вот так вот?
2: А еще...
3: Большой палец еще показали.
2: Да, он так обрадовался, он прям смотрел с гордостью на это. В общем, помимо этого еще, если ученые бы занимались, получается, ну вот, как называется, разборкой этих моделей, они бы были заняты этим, а надо так-то еще новую модель разрабатывать. Вот кто этим будет заниматься?
3: Зачем мы тут металл кипятим? Просто
2: конечно.
3: Так, что ли?
0: Короче, я не остановлюсь. Эти роботы, они вот прыгают в раскаленную, в чан. И где-то там стоят в клетке вот эти старые модели собаки Robot Dynamics, которых все пинали. Они такие, пожалуйста, меня! Я прошу, дайте я тоже! Ладно, ребят, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 6 баллов. Сибирский тракт стоит от Буторина до Базового переулка. Затор на Комсомольской от развязки на Калине до Объездной. Халтурина и Токарей. Там движение не радует от Ополихинской до Крауля. Встряли на Сибирском тракте от Комсомольской до Восточной. И на Ленина нужно потерпеть от Тимирязева до Карла Либнихта.
2: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
3: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
4: Реклама.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.

0: внимание.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Доброго дня всем словологам и словологиням столицы Урала в Екатеринбурге. 18 минут пятого. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: На связи с нами Егор, работает водителем. Когда спросил, что или кого возишь, иногда говорит что-то и кого-то, но сегодня в основном больше что-то. Пару месяцев назад дозванивался, говорит, не получилось выиграть. Привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Егор, а в каком конкурсе ты пару месяцев назад участвовал и потерпел поражение?
4: В катапульте.
2: Катапульте что-то
0: так
2: было.
0: Это эти.
2: Не помнишь, что или стараешься забыть, что за конкурс-то был?
4: Да, я уже не помню.
2: Да, понятно.
0: Так я говорю, потому что...
2: Выбрось это из памяти. Забудьте все, что было с вами раньше.
3: Это психологический эффект. Надо от травмирующих воспоминаний избавляться.
2: Егор, скажи нам, наш ты конкурс хоть раз слышал, что это за слово?
4: Да, да, да.
2: Тогда сразу к делу. У нас для тебя сегодня словечко «приап». Что такое «приап»? Начинается на «п» и заканчивается на «п».
3: Может быть, есть такой арабский мужской головной платок. Возможно, это имя древнегреческого бога плодородия, либо это приветствие на болгарском.
2: Пряп.
4: Бог благородного этого, как это? Второй, короче, вариант.
2: Второй. Это ты про древнегреческого бога плодородия пытался сообщить нам.
4: Да, плодородие.
2: Ваше плодородие. Это твой окончательный ответ?
4: Ну, да.
2: Ну что ж, принимаем твой вариант ответа, и он абсолютно верный, действительно. Еще он у римлян, бог огородничества. Что любопытно, чрезмерно развитое мужское достоинство у него на всех фресках.
3: Плодородный, потому что.
0: Учитывая этот факт и то, что он изначально именно был с плодородием вот с этим связан, я бы его к себе на огород не пускал. Я не знаю, после него все грядки...
2: Смотря в какой сезон, если копать...
0: Грядки после него подозрительно липкие, я не знаю.
3: Так удобрил.
2: Насчет приветствия на болгарском, оно звучит как «здравите». Очень похоже, в принципе, на наше. Арабский мужской головной платок имеет множество названий, но самое распространенное — это куфия. Поздравляем тебя с победой, Егор. Давай за эфиром с тобой, с подарочком определимся. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
4: Офигенно!
0: Навигатор.
5: Информация на правах рекламы.
6: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
7: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
6: Это не ремонт, а праздник какой-то.
7: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидки действуют до 31 октября этого года.
9: Реклама. Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
10: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехау с улучшенной шумоизоляцией и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Мам, смотри, что могу!
12: Лето как будто и не заканчивалось.
13: Завтра снова в Лим-Попо.
12: С такими скидками хоть каждый день.
14: Позитив не за горами.
11: А на горках!
14: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефиспарк.ру. ОК Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
15: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
16: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
15: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
16: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
17: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
8: Отрел Групп. ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
18: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте,
13: Вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
18: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: В Монетке качество на высоте. Сардина Иваси Аланд 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

Доброго дня всем, кто стоит и подстаивает. В Екатеринбурге 16 часов и 26 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов, обычно вот в последнее время посвободнее как-то в этот период, но понятное дело, что дождь капнул и начинаются проблемки. Стоят на Сибирском тракте и Декабристов от Комсомольской до 8 марта. На самой Комсомольской движение затруднено от Академической до Объездной. На Декабристов и Сибирском тракте толчья мучает от Бажова до Базового переулка. Не крутятся колеса по Блюхера и проезжие от Раевского до Норильской. Плотно на Восточной от Советской до Декабристов. И придется потерпеть на Учителей и Турбинной от Вилонова до проспекта Космонавтов. Будьте внимательны, ребята, и ищите пути объезда.

0: доброго дня всем, кто знает, что можно за компьютером не только работать или заниматься другими глупостями. Можно же еще играть. В Екатеринбурге 16:30, с вами Навигатор, и пришло как раз время рубрики «Игротека». Но сегодня я расскажу про игру, которая художественный проект больше, я бы сказал, наверное. И это как раз, это на самом деле двоякая ситуация, когда с одной стороны есть большая категория людей, которые смотрят на игры, несмотря ни на что, как на какую-то глупость какая-то детская.
1: Ну да.
0: А потом я такой, вот игра, которая по большей части произведение искусства. И такие, игра без игры? Что за глупость? В любом случае, называется она Radio Soul. И это про постапокалипсис. Но вот этот, необъясненный. Просыпаетесь вы, значит, в разрушенном, абсолютно выжженном солнцем, явно некогда несшем в себе цивилизацию мире.
1: Ой, сколько сепий, боже
0: да,
1: мой.
0: Да, там все будет желтое, потому что тема такая. Больше солнце нам не друг в этом мире. И играть вы будете за такого уже потрепанного робота, паука условно. Но прикол в том, что вы не сразу понимаете, где вы, потому что у вас сознание человека, запертого в механическом теле, объяснений ноль, вокруг ничего нет. И эта игра, естественно, просто про постепенное раскрытие сюжета. Симулятор ходьбы. Вам здесь ничего особо не надо делать, кроме как ходить, смотреть на вот эти ландшафты, прикольно сделанные, и читать, как этот мир, собственно, погибал постепенно, какие катаклизмы происходили, что ко всему этому привело. И тут вот я люблю смачное, тут есть аннотация вот от имени главного героя здесь условно, и он говорит: «Я уши этого мира, я слышу каждую радиостанцию, слышу шум транзисторов, кипение ртути».
2: Я лапша этого мира, я на этих ушах.
0: Да, но говорит, но люди больше не говорят, когда все остановилось. И это очень хороший пример в небольшой фразе передать суть. То есть вы идете и пытаетесь грустно выучить историю умершего уже, вернее,
2: мира. А радио-то хоть играет, помехи какие-нибудь есть?
0: Всякое ловится.
1: Но, мне интересно, после этого, ну как-то входит ли в стоимость игры поход к психотерапевту после? Потому что мне кажется...
0: Она не депрессивная, она больше, она легко-меланхоличная.
1: Правда?
0: Но она, да, но интересно, прикольно подано. Ты сейчас сказал про радиостанции, я думаю, прикиньте. Короче, конец света, все, цивилизации не существует, человечество вымерло. Какой-то вот этот выползает из-под земли робот-паук, ловит радиостанции в какой-то момент. Доброго вечера, всем верно настроены в Екатеринбурге, по-прав-пам.
2: Заколабиться, ну.
0: В любом случае, если вы хотите просто посмотреть интересную интерактивную историю постапокалиптическую, очень рекомендую, игра стоит всего 350 рублей, что, в принципе, мне кажется, по-божески. Заходите на игровые площадки, качайте Radio Soul, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
5: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
6: Ого!
7: Квартиры от Атома по 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.

0: Make my day.
1: Pilot FM.
2: Реклама.
3: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
4: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
5: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
6: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
7: Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc.
8: Не оферта, акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня всем, кто ударил по тормозам на 104. В Екатеринбурге 16:44, а с вами вечерний навигатор.
1: Еще один поворот случился в сфере знакомств. Теперь интеллект стал трендом и очень важным качеством. Вообще, одно приложение для поиска пары провело опрос, который показал, что большая часть, больше 80% участников воспринимают слово «ботан» как комплимент, а 95% хотели бы встречаться вообще с умным человеком. Больше половины сказали, что способность интеллектом своим блеснуть на свидании кажется им очень сексуальной. В первую очередь что-то
2: это
1: шевелится.
2: Это те, кто хотел блеснуть, сказали.
1: Я думаю, что и те, и другие. Ну, в общем, что-то шевелиться начинает, когда партнер хорошо разбирается в истории. И на этом фоне...
2: Надеюсь, не паразиты.
1: На этом фоне многие признались, что подглядывали во время переписки с партнерами, с которыми вы хотели там потом... Да, конечно. Нейронки. Все через нейронки сейчас. Везде вот они какие-то научные факты там смотрят, а потом выпендриваются.
2: А потом кто-то проверяет, оказывается, что нейронка-то соврала. И уже не так блестит.
0: А вот что делать в итоге? Типа ты приходишь на свидание, надо сидеть на салфетке по виету, решать или что там?
2: У тебя должна быть какая-то там папочка с забавными фактами. Открывай. А ты знаешь, что, кстати?
0: А ты знаешь, что некоторые пауки дают молоко?
1: Господи, это то, чем мы занимаемся, вы понимаете?
2: Когда человек выучил анекдоты, у него на любую тему. Кстати, да.
1: А это плюс.
2: Ну, не знаю, может, на одноклассниках, да?
0: Сидишь вот это на свидании, и просто, вы где-то в ресторане, ничего не происходит, тишина, вы что-то цокаете, там, чавкаете.
2: А это ферментированный рис. Знаешь, чем его ферментируют?
0: Да.
2: Ферментами.
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: Для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за праздничным столом, на Радио Пилот готов свежий выпуск новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Свердловское правительство направило в ФАС предложение ограничить рост тарифов ЖКХ с 1 июля будущего года 15%, пишет Коммерсант. В этом году средний предельный индекс роста тарифов ЖКХ в регионе составляет 9,7%, но, например, в Екатеринбурге 12,9%, в Нижнем Тагиле 15,3%, в Красноуральске и Рефтинском тариф вырос на 20%. Ежегодную индексацию власти объясняют необходимостью поддерживать коммунальную инфраструктуру. Предельные индексы должны утвердить в декабре, пишет РБК. Число ДТП с электросамокатами в Свердловской области за год выросло на 67%, сообщила в центре ТАСС «Урал» глава отделения пропаганды ОБЛГАИ Галина Кравченко.
4: С начала года зарегистрировано 288 ДТП против 172 за логичный период прошлого года. Погибло 2 человека против 5 в минувшем году. Здесь фиксируем снижение на 60%. Ранено 152 человека против 146 в минувшем году. Среди раненых 62 ребенка до 18 лет.
3: Большая часть ДТП произошла в Екатеринбурге, 224. Число аварий выросло более чем на 50%. В Екатеринбурге закроют движение на участке улицы Пролетарской почти на 2 года. Там будут строить многопрофильную клинику Архангела Михаила. Ограничат движение с 12 октября этого года по 19 октября 28-го в районе дома номер 7 на Пролетарской. Новый медцентр появится на месте сносимого здания. Специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели, пишет Ядин. Главными поклонниками саги «Сумерки» оказались мужчины 35+. Такие неожиданные результаты показал анализ структуры посетителей фан-сайтов вампирской саги и покупателей маркетплейсов, пишет «Новый день», ссылаясь на одного из крупных операторов связи. В сентябре «Зумеры» показали самый заметный прирост аудитории на фан-сайтах «Сумерек» – плюс 36%, но самую многочисленную аудиторию составляют пользователи от 35 лет до 44 – 41%. На маркетплейсах поклонники саги покупают в основном книги, 35% от общего числа проданных товаров. Далее с большим отрывом открытки с главным героем. Официальный доллар 83,25, евро 94,53.
5: А солнце светит, потолще сгущаются вроде.
6: На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
7: По погоде у меня, мои дорогие, хороших новостей для вас нет. Все выходные нам обещают непрекращающийся дождь. Спасибо, как говорится, что не снег. Завтра на термометре днем до плюс 8, утром плюс 5, вечером плюс 7. Зато сильного ветра не ожидается. Он подует с северо-востока 2 метра в секунду.
8: Я очень сильно ощутил, что я не скучал по дождю.
0: Это была иллюзия, скорее какая-то остаточная привязанность. Потому что, когда я увидел его снова, я такой, знаете, в сердце ничего хорошего.
7: Мы все-таки не созданы друг для друга с тобой, дождь.
1: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на Самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
11: Новая музыка в секретной фанатике.

0: очень близки к оригинальному звучанию.
1: Тоже с огнеметом?
0: Голос вокалиста, ну, кстати, этого не помню, но голос вокалиста, правда, мое почтение. В общем, если хочется любимые песни послушать вживую, мне кажется, это вариант хороший. Билет стоит 1600 рублей, 18+. Угу. Еще к 20:00 можно прийти в культурный центр «Урал» на Студенческой 3. Там пройдет стендап Егора Свирского. Я посмотрела ради интереса. Чувак, правда, смешной. Мне прям понравилось. Понятно, что у нас могут быть с вами разные юмористические вкусы, но вот это лично моя какая-то вот мое впечатление.
2: Ты с такой шняги иногда вообще смеешься просто.
0: Ну, есть, да, есть. В общем, билеты 1300 рублей, 18+. Теперь у меня престыженный голос такой будет.
2: Да-да-да. Вот так до конца эфира.
0: А к 23:30 можно прийти, собственно, вернуться в фабрику Event Hall по адресу переулок.
2: Центральный рынок.
0: Ты меня сломал, да. Короче, вечеринка диско 90-х там пройдет. Можно вот прийти, про дела свои обычные забыть, поностальгировать немножко, под руки вверх, Spice Girls, Hi-Fi и всех остальных. Будут танцевальные шоу, обещают классную атмосферу. Билеты от 700 рублей, 18+. В общем, что бы вы ни выбрали, пусть эта пятница запомнится чем-то приятным.
3: Информация на правах рекламы.
4: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
5: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Объяснить, что в мире происходит в страничке вокруг света за 60 секунд.
1: Тут сотрудница банка в Индии заплатила $2,000, чтобы ей...
0: Только что скинула, да, прям на ходу новость пишется.
1: Разрешили уволиться, короче. Она 4 года работала в государственном банке. Стандартный график предполагал работу с 9 до 5, но руководство говорит, что не придерживалось, да, в итоге этого. Она работала по 12 часов. Обязанности ей постоянно добавляли. По выходным ей туда приходили. Приходилось приезжать, чтобы со всеми задачами раскидаться.
0: А в чем прикол? Они уже такие, да не вывези, пожалуйста, не вывези.
1: Ну, как будто этого, правда, добивались.
2: Накопила хоть бы двушку, вот, и все.
1: Ну, денег, правда, говорит, платили прилично, но все равно полностью ее страдания не компенсировали, и вот она в итоге не выдержала, настояла на досрочном расторжении трудового договора, и пришлось выплатить вот эту неустойку. Это около 167 тысяч рублей, это 3 ее зарплаты. Но в итоге вот она на это все равно пошла.
2: Ну, видимо, настолько ей не понравилось. Надеюсь, она как-то окупила себя вот этого мысли в ментальном плане, что она успокоилась на 137 тысяч рублей. Сколько там?
1: 167, да, нормально прям.
0: А может, там не так было? Ну, типа, может, она просто концепцию торгов не понимает. Где-то она пришла просить неустойку себе, а в итоге перешла такая, давайте так, я вам 170. Ни копейки туда, ни копейки сюда, все, на середине.
1: А в Румынии провели поединок между курьерами доставки еды. Бойцы, сотрудники двух разных служб доставки вышли на ринг в клетку с фирменными сумками во время RXF, это Real Extreme Fighting. Да, аналог ММА местный. И у них есть псевдонимы Алекс Фаст и Мексикану. Особые правила там были для них разработаны. Победить можно было не только нокаутом, но еще и сорвав сумку, да, лучше привезя.
0: У них же, знаете, какая должна категория быть? Ты не можешь считаться победителем, если у тебя бургер расслоился, развалился в коробке во время
2: боя. И он оставил проигравшего у двери.
1: Да.
2: Заказчик.
1: В итоге ни один из них не сумел рюкзак отобрать, но победил Мексикану, потому что тот другой отказался продолжать бой перед третьим раундом. Ну, видимо, устал уже.
0: Ну, потому что это выматывающая очень задача. Это же надо каждый раз, типа, шутку пошутить перед тем, как ударить кого-то. Типа, тумаки заказывал?
3: Информация на правах рекламы.
4: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом Ривьера Галактика на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ОСЗ Ривьера Галактика. Дом сдан.
6: Реклама.
7: Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
8: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
9: Не оферта, предложение ограничено.
10: Строим новое.
11: Ремонтируем любимое.
12: Покупаем докер.
13: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: звони.
1: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
2: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП-центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
4: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович». Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.

Доброго вечера всем лево и право рульным в Екатеринбурге. 17:35 на радио «Пилот». Пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, уже 9 баллов на дорогах. Может быть, и никуда, и не надо уже. На Восточной и Фурманово стоят от Советской до Московской. Движение затруднено на Сибирском тракте и Декабристов от Комсомольской до 8 марта и от Бажова до Базового переулка. На Комсомольской застряли от Академической до Объездной. Не плывется сейчас по Малышево от Восточной до Репина и от Хохрякова до Мира, но и придется потерпеть на Блюхера и проезжей от Комсомольской до Норильской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Реклама.
1: Июль рекомендует самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер «Хавайл» на Гурзовской, 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавайл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавайл Июль», Гурзовская, 63.
2: Акция до конца октября этого года.
3: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
4: Автомагазин «Римзона». Гурзовская, 44. Сайт «Римзона.ру».
5: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
6: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enko.ru или по телефону 8-343-363-02-32.
7: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условия обмена по телефону.
8: Объедение эти пельмени! Сочное мясо, тонкое тесто.
9: Объединяет все поколения.
1: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
16: В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
17: Сенсация. Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев Манир Каюмович. ОГРН ИП 321-665-8067-648.
18: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто видит на приемниках заветные цифры 100,4 в Екатеринбурге без 15,6, а с вами вечерний навигатор.
1: А к Новому году-то уже пора готовиться, всего 3 месяца осталось. Еще. Да. Роскачество призывает делать запасы продуктов уже сейчас, говорит, что вот откладывать не стоит товары к новогоднему столу, вот закупку
2: их. Так мы же потом их сразу съедим.
1: А вот надо закупать сейчас товары длительного хранения, потому что вот они посмотрели на текущую динамику цен,
2: и
1: прикинули,
2: поняли.
1: Да, и посоветовали. Вот яйца подскочили, например.
2: У кого?
1: Гречка, курица, свинина, подсолнечное масло, творог. То есть уже прям сейчас.
2: Надо было покупать в прошлом году на этот Новый год уже. Если затариваться уж так консервами.
1: Конечно, консервы вот заранее, да.
0: Мне иногда, знаете, непонятно. Я вот смотрю на мир, на то, что происходит, и он мне кажется каким-то выдуманным. Когда вот такая вот история, они выкатывают новость про то, что ну, в общем, ребята, накрыть стол на Новый год становится в какой-то момент серьезным финансовым решением, которое надо распланировать и принять. И мы такие, ну, нормально.
1: Возьмем кредит.
2: Скорее всего, должна быть как раз реклама какого-то микрозайма после этой темы.
0: Ну, я их тоже, как вот какой Новый год получается накрыть с этих денег, так же буду делать. Я кредит взял, а потом они такие, возвращайте. Я такой, нет, ведь я всего лишь имитация клиента. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Κάτι συνέβη, Γκάταρ.
1: Для всех, кто знает, что информация – это сила, на радио «Пилот» пришло время прокачаться с помощью свежего выпуска новостей.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый вечер. В Челябинске сегодня ждут Владимира Путина. Пока не ясно, прибыл ли президент в соседний регион. В Челябинской области в районе города Чебаркуль проходят масштабные военные учения стран ОДКБ. Их и может посетить президент России. Накануне Росавтодор объявил о временных ограничениях транспорта на трассах в Челябинской области. Сегодня возникли пробки, пишет портал 74.ru и, в частности, приводит фото затора на трассе Челябинск-Троицк в районе Коркино. При этом автозаправки в Челябинской области сегодня заполнены автотопливом всех видов, некоторые вплоть до сотового бензина, отмечают СМИ. Новая схема движения на развязке у Калины в Екатеринбурге создала пробки. Многие жители ЖБИ и Синих Камней сегодня утром массово опоздали на работу. Автомобилисты сообщали, что стоят в пробке от получаса до 45 минут. Дело в том, что строители начали работы на четной стороне Сибирского тракта. Автомобили направили по встречной полосе правого проезда. Такая схема сохранится до конца октября, отмечает агентство ИАН. Снег в Свердловской области ожидается уже предстоящей ночью, пока на севере и западе региона. В Екатеринбурге он ожидается в начале новой недели, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». В регион пришел арктический воздух. К утру субботы на севере региона может установиться временный снежный покров. Температура воздуха к ночи 5 октября и в Екатеринбурге понизится до 0 градусов. Сайт Росгидромета обещает слабые минусовые отметки в Екатеринбурге во вторник и в среду по ночам. Дождь со снегом. Днем до плюс 9 градусов. К четвергу, 8 октября, днем до плюс 13, и температура по ночам станет вновь плюсовой. Но осадки сохранятся. Таков предварительный прогноз. На концерт певицы Шакиры в Бишкеке собираются поехать как минимум 2000 россиян. Уже в первый день продаж на шоу, которое пройдет 18 октября, продано более 13 тысяч билетов. Более 13% из них выкупили граждане России, пишет агентство ТАСС. Самые активные покупатели – жители самого Кыргызстана. На них пришлось 77% продаж билетов. Всего на концерт Шакиры в Бишкек на данный момент собираются представители 18 стран. Официальный доллар 83.25, евро 94.53.
5: О чем не скажут пчеловоды, на радио «Пилот» прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
6: Не уверена, что сегодня прям нужен подробный прогноз погоды. Просто посмотрите за окно, вот так и будет все выходные. На термометре завтра плюс 5, плюс 8, с утра до ночи дождь, около 17 часов ожидается ливень, ветер слабый, преимущественно северо-восточный 2 метра в секунду.
7: Можно ли тогда называть их выходными, если никто не будет выходить?
1: А вообще, я думаю, вот когда Валя так бодро рассказывает про плохую погоду, ну, есть какое-то ощущение, что типа она виновата?
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
11: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
10: А свою машину я смогу сдать?
11: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
10: А колеса в подарок дадут?
11: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
10: Где купить Хавейл Джолион?
11: В дилерском центре Хавейл «Регинос» на Высоцкого 3.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу на Радио Пилот.
1: Доброго вечера всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга вместе с пилотом в столице Урала. 7:03, а с вами вечерний
2: Навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96».
3: Тут один разработчик сделал приложение типа Pokemon Go, но для котиков. Их можно собирать, фотографируя.
1: Так можно и с бездомными так было делать всегда.
4: Бездомными с бомжами.
1: Иди сюда, котик.
4: Есть приложение.
3: В общем, приложение называется Cat Collector, оно бесплатное. Нужно фотографировать уличных котов, они попадают в твою коллекцию. Там есть карта с отметками,
4: где поймали, да?
3: Именно где, да, поймали. Также статистика по регионам и странам. Тебе самому видно все до мельчайших подробностей про местоположение, где ты этого кота нашел. А другим игрокам только вот до района, чтобы там, ну, видимо, территории...
4: Повторный поиск.
3: Да, да, чтобы территории не пересекались, потому что этот район мой, типа, я его, так сказать, крышую. Короче говоря, бои пока устраивать нельзя, как в покемонах, можно только собирать. По количеству пойманных котов лидирует Южная Корея, естественно, там поймано 13 000 котиков, в России пока что 432 кошки зафиксировано.
4: То есть кто-то скачал это приложение из наших тоже.
3: Да, ну немного, видимо, пока не очень популярное.
1: Да, вот это они что-то делят районы, я думаю, некоторые люди говорят про то, что вот там вот опять начнутся 90-е. А я смотрю на это все, я такой, да, но ОПГ будут крайне какими-то лоховскими.
4: Да, котики, которые делят райончики.
1: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там по-прежнему 9 баллов. Восточная и Фурманова стоят от Советской до Московской. На Сибирском тракте Декабристов никак не едется от Комсомольской до Чапаева и от Луначарта.

0: Ленинского до Базового переулка. Застряли на Ленина от Восточной до Хохрякова. Не проехать по Донбасской, Бебеля и Халтурина от Никольского переулка до Кирова. Достаточно крупная пробка на Луначарского от Шевченко до Декабристов. И нужно потерпеть на Малышева от Луначарского до Репина.
1: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, приз, возможно, тоже получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
3: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
4: Реклама.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Продолжите фразу. Три десятки — это...
4: Такси. Я на работу езжу.
5: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
6: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
3: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
1: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангар». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
8: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
9: Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
10: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
11: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
10: Это не ремонт, а праздник какой-то.
11: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидки действуют до 31 октября этого года.
13: Thank you.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47.
1: Доброго вечера всем, чьи планы на эти выходные еще не построены. В Екатеринбурге 12-го, а с вами навигатор, и вот этим строительством мы сейчас тут и займемся в рубрике «Афиша».
2: Завтра можно к 18:30 прийти в Каледотеатр на Ленина 97. Там покажут комедию «Курица». Она про актеров провинциального театра. «Курица» — это прозвище начинающей актрисы маленького драмтеатра как раз. История начинается с того, что она умудрилась ответить на ухаживание главного режиссера и главного администратора. Вот там такая заварушка начинается. Билеты от 900 рублей, 18+. К 8 вечера, тоже завтра, можно прийти в Екатеринбург-арену на Репина 5. Там будет футбол, матч сборной России против команды из Намибии. Сама игра начнется в 8, но перед этим будет какая-то длинная развлекательная программа с музыкой, розыгрышами. Она начнется в 5. Вроде как можно будет даже взять автографы спортсменов. Билет от 500 рублей, возрастных ограничений нет. В воскресенье, 4 октября, можно к 6 прийти в клуб «Свобода» на Черкасской, 12, и там с концертом выступит рейв-проект Dead Blonde. У них сейчас идет криминал тур с презентацией нового альбома. Смешивают поп-музыку с электронщиной. Атмосфера у них вот 80-х, 90-х. Если слышали их песню «Мальчик на девятке», тогда вы представление имеете. Билеты от 4000 рублей, 12+. А еще к 7 вечера в воскресенье можно сходить в клуб «Фабрика» Event Hall по адресу переулок Центральный рынок 6. Там выступит американский певец JMSN или Джинс, я не знаю, как правильно.
1: Джинс.
2: Исполняет он альтернативный R&B и соул. Вообще говорят, что он весьма уважаемый артист на западной сцене, то есть он многим звездам помогал писать свои хиты. Обещает крутое шоу и классный авторский визуал. Билеты тоже от 4000 рублей, 16+. В любом случае, выбирайте досуг на выходные себе по душе и хорошенько отдохните после рабочей недельки.
1: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в «Просто колеса». С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на Самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.

0: Доброго вечера всем, кто знает Екатеринбург как свои пять пальцев. В столице Урала 18 часов и 17 минут. А с вами навигатор, готовый проверить эти знания в конкурсе «Городской квест».
1: Дозвонился к нам работающий в такси Игорь. Добрый вечер.
2: Привет.
3: Здравствуйте.
1: За эфиром сказал, что уже пробовал свои силы, я так понимаю, в «Городском квесте» на втором вопросе там что-то не срослось, да?
3: Ну да, это было не в пятницу, в какой-то обычный день.
1: Да, в какой-то не тот день, когда таксисты выигрывают.
0: Не срослось, я бы, наверное...
3: Да, когда вы мне сказали, вторчер нет.
1: Начинает вспоминать. Ну, благо ты вычислил схему, что в пятницу у нас квест-путешествие. Скажешь, куда правильно добрался, тогда подарок будет твоим по праву. Что ж, ладно, начнем. Рыба-карась, игра началась.
4: Итак, представь, что ты поехал по улице Шевченко от Тюза на восток, в сторону Пионерки, но на втором перекрестке со светофором повернул направо на улицу с трамвайными путями.
0: Прикинул?
3: Да, на Луначарского.
0: Замечательно. Молодец. Далее ты двигался прямо и, проехав 1 километр, оказался у трамвайного кольца и на этом месте повернул налево.
1: Все же складывается красиво, да ведь?
3: Ну да, пока километр... Повернул налево?
1: Да, на кольце. Трамвайного кольца вот там.
3: Ну, это Ленина.
1: Чудно. Mm-hmm. После этого продолжил движение прямо вдоль трамвайных путей, пока через 1.5 километра рельсы не разошлись в разные стороны. Какая же улица там с Ленина пересекается?
3: Ну, конечно, Гагарина.
4: Красава!
1: Ну что ж, вот она, реабилитация.
0: Держи тебе это в торчер, да!
1: Поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи. За эфиром с тобой уже обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
1: 3-4.
3: Офигенно!

0: Реклама.
1: Объедение эти пельмени. Сочное мясо, тонкое тесто.
2: Объединяет все поколения.
3: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
4: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
3: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
6: Строим новое!
7: Ремонтируем любимое!
6: Покупаем в «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
8: Мам, смотри, что могу!
9: Лето как будто и не заканчивалось.
10: Завтра снова в Лим-Попо.
9: С такими скидками хоть каждый день.
3: Позитив не за горами.
8: А на горка!
3: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефиспарк.ру. ОКИ Екатеринбург. ОКР 108-667-1807.
11: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
12: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
11: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
12: Правда?
13: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc.
15: Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
16: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
17: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
16: Жилой квартал Федерация у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
18: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: А вы

0: Добрый вечер всем стоящим и подстаивающим. В Екатеринбурге 18 часов и 28 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 8 баллов. Восточная и Фурманова стоят от Советской до Московской. Ситуация не радует на декабристов и Сибирском тракте от Луначарского до Базового переулка и от Комсомольской до Чапаева. На самой Комсомольской встряли от Академической до Объездной. На Малышева не крутятся колеса от Мамина Сибиряка до Комсомольской и от Гагарина до 8 марта. А также придется потерпеть на Луначарского от Шарташской до Декабристов. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Продолжайте движение.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на радио «Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Саш, крик души для всего города. Каждое утро езжу по ИКАДу и по Новомосковскому тракту, и вот в туман, в сумерки, в мелкий дождик, в снег, замечаю, что люди пользуются исключительно передними ходовыми огнями, что небезопасно, дико раздражает, потому что порой машина впереди идущая возникает перед тобой вот просто из ниоткуда, как по волшебству. Очень прошу водителей быть бдительнее и включать все-таки задние габариты.
2: Подожди, такое может быть, конечно. Я просто к тому, что практически на всех современных автомобилях, особенно где автоматическое освещение, там вообще автоматом все включается. Просто это уже какая-то неисправность, видимо, у людей, раз у них вообще сзади фонарей нет. Я-то тут еще даже в хорошую погоду сталкивался с тем, что ни черта не видно. На некоторых улицах, я уж молчу там про куски ИКАДа, нет фонарей включенных. И тоже люди едут, то ли он не проснулся, фары не включил, то ли что, то ли скрывается вот от кого-то. Притом я видел людей, которые едут без фар, но с зажженным светом в салоне. Ты так себя обозначаешь? Это какой-то бред, ребят. Это в первую очередь безопасность ваша, в вас же прилетят. Спасибо тебе, что напомнил об этом. Следующий звонок у нас будет заключительным.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Приветствую, Саша. Такой вопрос, может, не по теме. Предпусковой подогреватель 220 вольт, 1,5 киловатта, помпой тюменский на Hyundai Tucson 2016 года.
2: Продаешь? Ты просто так перечислил, как будто сейчас объявление о продаже прочитал. И что?
4: Поставить, как это, смотришь на это?
2: Вообще предпусковые подогреватели, так называемые котлы, это тема хорошая, особенно для дизелистов. Чем она хороша? Тем, что ты можешь на нем таймер выставлять, еще что-то. Но учти, это все съедает бензин и батарею. Поэтому если по-хорошему, то вообще лучше пользоваться два в одном. Есть предпусковые подогреватели, которые запускаются, прогревают жидкости все, включая там, допустим, климатическую систему и так далее. А потом заводится двигатель, который уже на теплых жидкостях более-менее нормально работает и уже дует в салон и хоть как-то начинает систему подзаряжать. Объясню, в чем прикол. У меня тоже был предпусковой подогреватель, он был заводской, вибастовский, и у меня по зиме-то батарею он всосал. Притом так остатки...
4: Нет, электро от сети, от сети.
2: От сети? Это прям вот ты приехал, в розетку воткнул, а где? Да, у тебя дом свой?
4: Да.
2: Ну, если свой дом, то да, рабочая тема. Конечно.
4: А у тебя мотора неплохо это будет?
2: Да нет, а что ему будет-то? Он же, по сути, просто гоняет жидкость, да и все.
4: Да, много там мнений, то что мотор убьешь, там еще машина привыкнет к этому.
2: Кто привыкнет?
4: Ну, то, что там, допустим, от дома ты уехал куда-нибудь в гости, а там нету розетки. Или в лесу там встал на сутки, мороз.
2: И чё?
4: И потом она не заведется у тебя, вот, допустим, вот такие вот мнения.
2: Очень интересно. То есть машина сама тебе скажет, нет, сегодня я вредничаю, мы не дома. Я не буду этого делать. Машина не заводится по нескольким причинам. Либо недогляд за батареей чаще всего, за топливной системой, свечи какие-нибудь там, еще что-то. Вот в этом может быть проблема. Но явно не в работе предпускового подогревателя или котла. То есть это, бред чистой воды. Тема немножко в другом. Как это установить, сколько это в бюджете, нужно ли это тебе... тут вопрос открытый. Если у тебя есть свой дом, то тогда, да, рабочая штука. Но, опять же, те, у кого есть более-менее нормальные условия, они себе делают теплый бокс, гаражи. Спасибо тебе большое, да, удачи. Благодарю вас, друзья, за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы. Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: Пилот. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто мчит по Екатеринбургу вместе с пилотом. С вами в эфире вечерний навигатор.
2: Вот снова поговорим о том, что мы как-то слишком халатно относимся и к роботам, и к нейросетям. Еще вот не так давно нашли у нейросетей вектор боли, так называемый. Это вот некоторые сигналы, которые считываются нейросетями условно как боль. Конечно, начали с ним сразу играться ради эксперимента. Взяли открытые нейросети, начали искусственно этот вектор усиливать. После этого модели все чаще описывали страдания, страх, просили прекратить. И чем сильнее воздействие, тем быстрее ответы разваливались, зацикливались. То есть нейросеть прямо, ну, показывала, насколько ей неприятно. И в сети спорят, можно ли это считать как бы страданием ИИ, или это, ну, просто имитация без боли, без субъективного опыта.
3: Могу точно сказать, что страдают больше фигней разработчики, как минимум.
1: А у меня вопрос, когда это добавят существующие модели ИИ, потому что я хочу зайти и написать, типа... страдаю. Он такой, хорошо, начинаю страдать.
3: Вектор боли, дай мне силы.
1: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
4: Продолжайте движение. Пилот FM.
5: Реклама.
6: Июль рекомендует самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавайл на Гурзувской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавайл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавайл Июль. Гурзувская 63.
7: Акция до конца октября этого года.
8: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
9: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полость системы VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
11: Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
12: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
13: Не оферта, приложение ограничено.
14: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: на радиопилот пришло время пополнить багаж знаний с помощью свежего выпуска новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый вечер. В России наблюдается незначительный дефицит на рынке бензина, но власти принимают меры по его покрытию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости. Новак также отметил, что оказывается помощь в поставках топлива в регионы с логистическими нарушениями и дефицитом. По словам вице-премьера, ситуация с бензином управляется в ручном режиме. В конце сентября газета «Коммерсант» писала, что Белоруссия резко нарастила поставки автотоплива в Россию. Дефицит бензина в нашей стране возник из-за участившихся атак Украины на российские нефтезаводы, отмечает агентство. Устранить коммунальную аварию на Химаше в Екатеринбурге, которая случилась утром, полностью планируют к вечеру субботы, сообщили порталу Е1 в Екатеринбургской теплосетевой компании. С утра горячая вода затопила улицу Бородина возле местной школы. Водители жаловались на нулевую видимость из-за пара. Вода текла несколько часов. В ЕТК пояснили, что произошло повреждение теплосети по адресу Боровая, 4. Повреждение локализовали, выставили ограждение. Чтобы завершить ремонт, необходимо отключить горячую воду в 8 домах. Работы планируют завершить завтра к 5 вечера. На ИКАДе в районе улицы Высоцкого в Екатеринбурге сегодня вечером возникли пробки на 8 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. Это может быть связано со строительными работами. На 13-м километре ИКАДа начался ключевой этап стройки, монтаж пролетного строения путепровода через улицу Высоцкого. Но сообщается, что работы ведутся без полного ограничения движения. Искусственная улыбка может улучшать настроение, но эффект временный. Об этом рассказал в «Вечерней Москве» клинический психолог Станислав Самбурский. Сегодня во Всемирный день улыбки. Он отмечается в первую пятницу октября. По словам эксперта, организм запоминает связь между определенной мимикой и ощущением позитивных эмоций. Поэтому настроение слегка меняется в лучшую сторону. Но подавлять настоящие чувства часто не стоит. Это может привести к эмоциональному выгоранию. Официальный доллар 83.25, евро 94.53.
4: Внимание, водители, и особенно пешеходы, на радио «Пилот» прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
5: По погоде у меня, мои дорогие, хороших новостей для вас нет. Все выходные нам обещают непрекращающийся дождь. Спасибо, как говорится, что не снег. Завтра на термометре днем до плюс 8, утром плюс 5, вечером плюс 7. Зато сильного ветра не ожидается. Он подует с северо-востока 2 метра в секунду.
6: Я очень сильно ощутил, что я не скучал по дождю.
7: Это была иллюзия, скорее какая-то остаточная привязанность. Потому что, когда я увидел его снова, я такой, знаете, в сердце ничего хорошего.
5: Мы все-таки не созданы друг для друга с тобой, дождь.
8: Пилот FM.
9: Реклама.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: виновата.
1: Доброго вечера всем, кто мокнет на дорогах Екатеринбурга вместе с пилотом. С вами в эфире вечерний навигатор. У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96».
2: На календаре 2 октября. Сегодня мы отмечаем Всемирный день улыбки. В честь того, что 63 года назад одна страховая компания в Америке заказала художнику нарисовать для них оригинальный символ, но он нарисовал желтый смайлик.
3: Да, это сделал Форест Гамп!
4: Это только в фильме он сделал. Этот, кстати, по-моему, там что-то за $10 он этот символ
2: придумал. Ну, что-то недорого.
4: Потом, наверное, улыбка исчезла с его лица.
2: Из профессиональных праздников отмечается День уролога.
4: Вот и День улыбки. По крайней мере, у них.
2: Да, и также поздравляем метростроителя в России.
1: О, особенно в Екатеринбурге.
4: Ждем.
1: Эти ребята уже 30 лет, представляете, каждый день копают эту ветку.
4: Они сверху ходят, как бы пунктиром помечают, где примерно она должна пройти.
2: Есть также сегодня именинник, день рождения электронной почты, ей 55 лет, и есть версия, что 2 октября в 1971 году было составлено первое в мире электронное послание, но есть вторая версия, где дату просто рандомно выбрали. Угу. Также празднуется Всемирный день без алкоголя, скажем, нет этой хвори.
4: Да.
1: Ты когда сказала я уже додумал все худшее, что ты продолжишь говорить, но точно там не хворь.
2: Также отмечается Всемирный день таблицы умножения, ежегодно в первую пятницу октября он празднуется. Он вообще не официальный, но сегодня можно вот по этому поводу освежить свои знания.
3: Слушайте, а мне вот это вообще не нравится. Я смотрю, машина, да, а там написано 4×4. Я говорю, я что, математику решать должен, ездить, да?
4: Меня всегда смущало, когда говорили там, допустим, 6U9. Что значит U? В данном случае. Почему именно?

0: Давай, скажи, сколько? 6.
1: Также отмечается День среднего профессионального образования. Мы всех поздравляем.
2: Хоть не пальца.
3: Среднее профессиональное.
1: И празднуется День аудиофила. Мы поздравляем всех фанатов хорошего качественного звука.
0: Не знаю, что на это сказать, поэтому аудиофила.
2: Так же была история не так давно, когда проводили слепое тестирование, пускали звук через золотые кабели, через грязь. И там никто толком и не разобрался, где что.
0: Ладно, ребят, поздравляем всех причастных с праздниками. А впереди вас ждет конкурс «Чмокни песню».
4: Навигатор. Вечернее шоу на Радиопилот.
5: Реклама.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: Айн Атом, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Северный Химмаш». Атом. 105 тысяч за квадратный метр. Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорска». ИНН 667-219-26-71. Атом. 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ-214. Атом. 105 тысяч за квадратный метр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта. Атом. Создаем поводы любить город, а продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: звони.
1: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ИП «Кауртаев Сергей Юрьевич». Сеть салонов цветов в букете.рф.
1: Доброго вечера всем диванным музыковедам столицы Урала. В Екатеринбурге 16 минут восьмого, а с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
0: Дозвонился к нам Артем, занимается производством строительных лесов. Привет.
2: Привет. Привет.
3: Здравствуйте.
0: А ты из дерева производишь эти строительные леса?
3: Металлоконструкция.
0: Металл. Я думал, из леса лес был, получился. Интересно.
1: Строительная леса, она милая, рыжая, но не касочка.
0: Скажи, а вот как-то индивидуально для каждого здания их подготавливать, это типовая штука?
3: Да нет, это стандартно идет. Есть строительные вышки, есть строительные леса, как бы наружные, внутреннего применения.
0: А есть какое-то максимальное ограничение по высоте таких строительных лесов?
3: Мне кажется, нету, потому что я работал до этого на стройке и лазил до 15 метров на них, и вот.
0: Ничего себе. А ты хотел туда залезть? Это вынужденная мера.
3: Выбора не было.
1: Мне кажется, на такой высоте уже начинается, чувствуешь порыв ветра и тоже один создаешь немножко.
0: Так ты и стал их продавать, да? Это было тестовое задание. Скажи нам, Артем, знаком ли тебе наш конкурс музыкальный под названием «Чмокни песню» или стоит о нем, о правилах рассказать?
3: Да, знаком.
0: Отлично. Тогда для тебя сегодня Миша Марвин с фрагментом композиции под названием «До луны». Правда, одно слово. Мы, как всегда, закрыли визгом нашей шилой. Отгадаешь, какой подарок твой? Готов расчмокивать?
3: Да.
0: Полетели. Полетели.

0: Артем, мы можем повторить задание текстом, если это необходимо?
1: Ну, можно.
0: Хорошо.
2: Без тебя душа болела, ты пришла и все прошло. Я горел, и сердце, ты обрушилась дождем.
1: Болело, наверное.
2: Ну, там ну, видимо, болело оно как будто.
0: Слишком просто было бы, там другое слово.
3: Без тебя душа болела, я горел, и сердце...
1: Грело.
2: Почти. Хорошо. Ну, рядышком вот, на
0: хорошо,
2: самом деле.
0: Буквально пару букв первых поменять, и будет правильный ответ.
3: Оно вот горит,
0: а потом начинается хуже, вот хуже, это и делать. Вот, и да, начинается вот эта история.
2: Тахикардия.
0: Что-то странное. Это вы не ту версию Данка читали.
3: Итак, без тебя душа болела, я горел, и сердце...
0: Что вот еще, если мы будем отходить от горения к процессу да. менее интенсивному?
1: Когда потухло.
0: Так, ну вот но до того, как оно потухло, оно еще немножко что?
1: Угасло.
0: Так, ну...
2: А если созвучно сболело?
3: Сердце... Есть еще один из этапов горения...
0: И начинается вот, кстати, с этого обычно тоже, когда вот говорят про лесные пожары, допустим, начинается вот этот процесс, а потом вот уже возгорание, собственно.
3: Уголек вот это делает.
2: Мы за тебя болели прямо всей командой.
0: Выжгли, выгорели просто. На работе. Спасибо. Поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, Артем, за эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
3: Офигенно!
0: 3-4.
1: Офигенно!
4: Навигатор! Информация на правах рекламы.
5: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
6: Учитель, как вы мудры.
5: Да это не я. Мне в букете сказали.
6: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
5: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
7: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300.

0: Реклама.
1: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завалить. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: В «Монетке» качество на высоте. Сардина Иваси Алант 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
8: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
7: Жилой квартал Федерация у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: пилоте.
1: Доброго вечера всем, кто пытается находиться в движении по затопленному Екатеринбургу. На радиопилот пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 7 баллов. Декабристов и Сибирский тракт стоят от Бажова до Базового переулка и от переулка Активистов до Чапаева. На Восточной встряли от Советской до Большакова. Пробка на Халтурина и Токарей от Технической до Крауля. На Луначарского движение затруднено от Первомайской до Декабристов. Толчья классическая на Ленина от Восточной до Хохрякова. И нужно запастись терпением на Карла Либнихта, Розы Люксембург и Куйбышева от Ленина до 8 марта. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Автоответчик радио «Пилот». Звание.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилер гибридных автомобилей «Вэй» на «Металлургов 65А».
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
2: Появился странный гаджет для борьбы с интернет-зависимостью. Присоска для смартфона. Стартап под названием «Пауза» выпустил это устройство для тех, кто обещает себе проверить телефон на минутку, а затем обнаружит, что прошло полчаса.
0: А телефон на минутку называется «Пауза». Это типа «Мина-пауза».
2: Называется гаджет «Пауза». Screen Timer. Это не приложение, не отдельный смартфон, а круглая насадка, накладочка такая, таймер, которая фиксируется поверх дисплея телефона и на заданное время превращает его в менее привлекательный объект для скроллинга. Пользователь прижимает гаджет к экрану и поворачивает механическое колесико, устанавливая паузу от 1 до 60 минут. После этого накладка остается на дисплее. Приложения, уведомления видны, но приглушены и слегка размыты. По замыслу создателей, это должно отбить желание бесцельно листать ленту, не вынуждая убирать телефон в другой конец квартиры. В основе устройства технология MagSeal, на которую компания подала патентную заявку. Таймер управляет встроенным электромагнитом, который удерживает накладку на экране с помощью герметичного прилегания. Когда отчет заканчивается, гаджет мягко вибрирует, магнит отключается, аксессуар можно снять. Разработчики утверждают, что механизм не оставляет на экране следов, царапин или клея. Полностью от связи гаджет не отрезает. Через тонкую накладку можно чуток ответить на входящий звонок или посмотреть уведомление. Голосовой помощник может совершить исходящий вызов, отправить сообщение, переключить музыку или выполнить базовые команды. Компания отдельно подчеркивает, что новинка не требует приложения, подписки или передачи данных. Физический барьер нельзя удалить, проигнорировать в настройках или отключить одним нажатием. На разработку, по словам авторов, ушло 18 месяцев и 200 тысяч баксов.
0: Офигеть.
2: Что-то как-то в основном, видимо, ушло куда-то на питание. Компания позиционирует аксессуар как средство для концентрации во время работы и учебы, отдыха перед сном, семейных ужинов, тренировок и любых ситуациях, в которых смартфон нужен рядом, но ленты нет.
0: Я знаете, что думаю? Надо нам всем в деревне возвращаться. Вот это все перебор.
2: А еще учитывая, что он 6600 стоит за эту присоску.
3: А ее можно, ну, снять самостоятельно даже до того, как время прошло?
2: Демонтаж присоски?
3: Ну да.
2: Лишает гарантии. Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Новое время дарит миру новые имена, новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн VE80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
6: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль VE80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Офисные сотрудники все чаще стали использовать лексику чат-ботов и перенимают их манеру поддакивать и льстить. Такое общение становится формальным, шаблонным. Друг к другу люди обращаются на языке промптов. И это уже становится приметой времени. А сам процесс, ну, настолько вот уже такой тухлый, что кажется, что ты общаешься с неживым человеком. Если бы вы побывали в нашем офисе, в нашей небольшой конторке, вы бы поняли, что мы общаемся друг с другом не на языке промптов.
4: У нас язык мата, самый живой язык.
3: Самый живой,
5: Это люди просто.
3: Мы держимся из
5: люди пока
3: сил.
5: Просто на холостых оборотах общаются, да. Понимаешь? Когда наступит время новогодних корпорусов, вот там все общение и состоится.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзовской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзовская 63.
3: Акция до конца октября этого года.
4: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
6: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
7: Автомагазин «Римзона». Гурзовская, 44. Сайт «Римзона.ру».
8: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
9: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
11: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
12: Не оферта. Предложение ограничено.
13: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто ставит точку в этой трудовой неделе вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу собирающийся на выходные вечерний навигатор.
1: Напоследок любопытный факт. До появления Жириновского слово «подонок» вообще просуществовало в русском лексиконе несколько столетий, означая всего лишь остатки жидкости на дне сосуда. Но вот в 19 веке оно перенеслось уже на обитателей трактиров, предпочитающих допивать спиртные напитки из чужих рюмок. И затем появилось уже выражение «подонки общества», что означало социальные элементы города.
0: Ну, потому что там вот остался какой-то кувшинчик, он стоит, и что там осталось? Вот это! Потом они придут! Вот эти оборванные будут допивать!
2: Мне кажется, смешнее было бы, если бы прижилось слово «секеля».
0: Оно и так прижилось, но немножко в другой локации. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, конечно же, только до понедельника. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. Затем в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой, а с 9 до полуночи 3 часа электронной музыки с Дмитрием Раевским. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Чтобы оставаться в курсе важных и актуальных событий, послушайте свежий выпуск новостей на Радио Пилот.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. На участке М5 Урал ограничат движение из-за погодных условий. Идет речь об участке трассы на границе Республики Башкортостан и челябинского города Чебаркуль. Ограничение вводится с 17:00 для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков из-за снега, метели и гололедицы, сообщает Уралуправтодор. Для мониторинга ситуации на трассе в готовности находятся рабочие группы, пишет Ядин. В Свердловской области стартовала профилактическая акция «Нелегал Кордон-2026». Сотрудники МВД и Росгвардии выявляют и пресекают нарушения в сфере миграции. За первый день профмероприятия было задокументировано 106 нарушений. Из них более десятка в Екатеринбурге в районе улицы Пехотинцев. 13 иностранцев будут выдворены из страны, сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. В регионе насчитывается более 100 тысяч иностранцев. Рейды продолжатся, пишет «Новый день». В регионах России готовятся регулировать численность медведей путем отстрела до 100 тысяч особей, пишет телеграм-канал Мэш. По данным Минприроды, в этом году от нападения медведей пострадали 59 человек, 6 погибли. Охотникам могут выплачивать от 15 до 35 тысяч рублей за каждого зверя в зависимости от региона. Как ожидается, новые правила вступят в силу в нескольких регионах в ближайшие 10-30 дней. В Иркутской области уже ликвидировали свыше 340 медведей, но ежедневно власти этого региона фиксируют до 80 сообщений о выходе животных к населенным пунктам, пишет «Москва-24». В воскресенье 4 октября Сатурн окажется в противостоянии с Солнцем. Этот день станет одним из лучших моментов в году для наблюдений этой планеты, сообщили в Институте космических исследований РАН. Момент противостояния Земли оказывается примерно между Солнцем и Сатурном. Невооруженным глазом видна немерцающая желтоватая точка. В бинокль или телескоп можно разглядеть знаменитые кольца Сатурна и его крупнейший спутник Титан при условии ясной погоды. Официальный доллар 83.25, евро 94.53.
5: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
6: Не уверена, что сегодня прям нужен подробный прогноз погоды. Просто посмотрите за окно, вот так и будет все выходные. На термометре завтра плюс 5, плюс 8, с утра до ночи дождь, около 17 часов ожидается ливень, ветер слабый, преимущественно северо-восточный 2 метра в секунду.
7: Можно ли тогда называть их выходными, если никто не будет выходить?
1: А вообще, я думаю, вот когда Валя так бодро рассказывает про плохую погоду, ну, есть какое-то ощущение, что типа она виновата в том,
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Atlantic Pro ты поскорей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
1: Такси. Я на работу езжу.
2: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
3: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
0: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: На старт! Внимание! Первый Южный. Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
5: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
4: «Первый Южный». Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
6: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Свет

0: светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: Самолетная, 47-0015533.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defizgd.ru.
2: Фитнес-час на радио «Пилот». День.

0: Ивану.
1: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидки действуют до 31 октября этого года.
7: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
8: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
7: А свою машину я смогу сдать?
8: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейдинг дадут максимально.
7: А колеса в подарок дадут?
8: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
7: Где купить Хавейл Джолион?
8: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого 3.
9: Жилой комплекс «Никольский». От УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте. Вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
10: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Фитнес-час на радиопилот.
13: Диджей Челлинг.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Строим новое.
1: Ремонтируем любимое.
2: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорее стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
5: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
4: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
6: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

Музыкальную эстафету в специальном миксе на радио Пилот подхватывает ветеранистый французский диджей-продюсер, создатель уникального звучания на стыке органики и мелодии хаус, основатель известного лейбла Lost Miracle, наш любимец Себастьян Леже. Наконец-то вышла новая пластинка, на ней два трека, это один из них.

0: специальный микс. Радио Пилот.
1: Реклама. Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
7: Анна, плитка.
8: Анна, сухие смеси.
9: Анна, вы просто песня.
6: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
10: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
11: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
12: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
13: Ого!
14: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
16: Вы слушаете специальный микс на радио Пилот.
0: Мы возвращаемся в объятия музыки. Отдельное приветствие тем, кто не выключил свой приемник во время рекламы. Значит, вам действительно нравится специальный микс. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Все миксы, которые я вывожу в эфир, которые я произвожу, и записи гостевых эфиров есть в моем телеграм-канале «Диджей Дмитрий Раевский». Подписывайтесь, жду. А мы продолжаем наш полет на крыльях музыки. Вместе с дуэтом российских музыкантов и диджеев, работающих в органике «Афрохаус», направлениях с этническими мотивами, заметные представители отечественной инди-электроники Леметра и Синтетра. Тема называется «Асока». И дальше еще один российский проект «Four Moon Music More and More». Специальный микс «Радио Пилот».

Класвиана. И завершит первую часть специального микса продюсер из Санкт-Петербурга Никита Гриб с обаятельнейшим произведением «Dawn Flower». Но все это лишь разогрев перед тем,

11 вечера к нам присоединится Джонни Квант, диджей и продюсер из Екатеринбурга. То, что будет от него, остается сюрпризом даже для меня сейчас. Класс. Мы продолжаем наш полет вверх и вперед на крыльях музыки под музыку крыльев. Это специальный микс. Радио

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
4: Три десятки. Такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Мы готовы.
9: Можно начинать.
10: Каждую пятницу на «Радио Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
11: Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Добро пожаловать во вторую часть специального микса на «Радио Пилот». Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Сейчас представлю вам специально приглашенного супергероя. Но сначала привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «Дэрил Групп», транспортная компания «Три десятки». Транспортные вопросы решаются по телефону 310-10-10. «Три десятки», спасибо за поддержку.

0: здесь. Брейкбит, как обычно. Чуть-чуть Англии, чуть-чуть Испании. Ну, как всегда.
1: Время от времени мы еще будем включать микрофон, и, может быть, удастся вытянуть из Никиты какую-то интересную информацию. Ну и все, полетели. Специальный микс «Радио Пилот» и «Кей Брейкс» представляет «Фрайдэдди».

0: Thank you for joining us.
1: Пилот.
2: Привет всем, радио называется «Пилот».
3: Creepy as a fool, got that roller blunt addiction. Creepy

0: как самочувствие космонавтов? Все ли хорошо у вас там по ту сторону эфира, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы? Отдельное приветствие всем, кто слушает этот файл в записи через некоторое время. Здесь в режиме реального времени, то бишь живьем, запускает в нас новейшие брейкбит-файлы Никита Фрайдеди. Никита, спасибо за музыку.
1: Ну, спасибо, Дмитрий, спасибо слушателю, что вы с нами.
0: Ну, вот сейчас ты уже не отмажешься. Хотя бы один музыкальный пароль открой.
1: Прикупил я тут хорошие музыки. Есть музыкант Future Funk Squad. Вот он периодически так выкладывает свои релизы свеженькие в ограниченном количестве. Так, ненадолго их выкладывают, потом покупаешь, он через который ремчик почищается, вот, надо успевать. Ага. Это как раз два трека с этого релиза я отыграл. Как раз ремикс на Midnight Love Parade и первый трек, который был буквально вот только-только свежий.
0: Future Funk Squad, да. У меня есть такие пластинки.
1: Да, такой дядька прям классик вообще.
0: Хороший.
1: Хороший очень.
0: Ну и запомните название нашей диджейской команды EK Breaks.
1: Да-да-да, друзья, лучше брейкбита, нас только.
0: Через пару недель, 16 числа, мы кое-где будем играть брейкбит. Информация чуть позже, ну и в наших социальных сетях.
1: Подписывайтесь обязательно. Там не только информация о предстоящей вечеринке, там стало много всего классного и полезного.
0: Да, в том числе музыка.
1: И общение, общение. То есть мы всегда прям читаем все комментарии, отвечаем на них. И очень рады тому, что вы с нами.
0: Да. EK Breaks пишется EK Breaks.
1: Да, да.
0: Подписывайтесь, ждем вас. Привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи ООО «DRL Group», транспортная компания «Три десятки». 310-10-10. Три десятки. Спасибо за поддержку шоу. Мы прерываемся буквально на 30 секунд и скоро продолжим специальный микс «Радио Пилот».
2: Реклама.
3: Продолжите фразу. Три десятки – это...
4: Такси. Я на работу езжу.
5: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
6: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
3: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Вы слушаете специальный микс на радио Пилот.
0: Мы снова вместе в объятиях музыки. В специальном миксе на радио Пилот продолжает свое живое выступление диджей Фрайдеди. Прямая трансляция на pilotfm.ru.

0: предлагаю искупать в овациях этого хорошего диск-жокея. В течение этого часа с нами Никита Фрайдэдди. Отправил нас в страну брейкбитию очень мощно. Никита, спасибо за твой сет.
1: Спасибо, Дмитрий. Спасибо, друзья, что были с нами.
0: Если хочешь, от тебя сейчас приветственная речь. В чей хочешь адрес? Вещай.
1: В адрес любимого Екатеринбурга. Люблю вас всех очень, друзья мои.
0: Никита, можно тебя попросить, будет через некоторое время хотя бы предоставить трек-лист сегодняшнего твоего выступления?
1: Да без проблем, да, конечно.
0: Хорошо. Ну, я выложу запись эфира и трек-лист.
1: Да, конечно, приделаю, вообще без проблем.
0: А то поступают сообщения на пейджер.
1: Да?
0: Спасибо тебе за музыку.
1: Хорошо, значит, интерес есть. Значит, попали.
0: Спасибо за брейкбит.
1: Спасибо, Дмитрий, спасибо, друзья.
0: И до новых встреч в эфире. Сегодняшний специальный микс выходит в эфир в трехчасовом формате. Впереди еще один час и еще один гость. Спасибо за компанию, друзья. Хорошего вечера.
2: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
3: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: 19.
8: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс, пожалуй, лучшая

0: Thank you for joining us.
1: Пилот.
2: Это специальный микс. Радио Пилот. В ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Здесь, в прямом эфире, в реальном времени, прямо сейчас делает музыку для нас.
3: Джонни Квант.
2: Джонни, вот за эти полчаса много твоих треков сыграло в эфире, твоего сочинения?
3: Нет, на самом деле, это второй трек моего сочинения. У меня они менее походят на органику. Вот. У «Кафе для Анатолия» в основном упор на органическое звучание больше, на этнический.
2: Джонни обычно пишет техно, и довольно жесткая техно. А тут вот каким-то образом оказался на лейбле «Кафе для Анатолия», который, в основном, легкую какую-то, да, музыку выпускает?
3: На самом деле, мне нравится разная музыка. Разную музыку я люблю делать. Я делаю музыку ту, которая находит отклик у людей и у меня в первую очередь. Если у меня находит отклик эта музыка, эти треки, то их слышат другие люди, так скажем. Я их выпускаю. Вот. А вообще есть желание упор делать на более техновое звучание. Но, как показывает практика, не всегда получается, так как мелодия во мне живет.
2: Ну вот то, что мы слышим прямо сейчас, это вот как раз какое-то единение и твоего технозвучания, и в то же время вот органичность какая-то вплетена в него. Интересно.
3: Да, это правильно.
2: Ну, в общем, друзья, наш земляк, электронный продюсер из Екатеринбурга Джонни Квант выпустился на очень мощном мировом лейбле. Джонни, поздравляем тебя с успехом.
3: Спасибо большое. Но это, на самом деле, не первый мой релиз на канале Анатолия. Но, мне кажется, по звучанию это... В общем, я стараюсь. Я каждый день совершенствую звучание и треки, соответственно.
2: Сейчас... Джонни, прости, прервемся буквально на 20 секунд и скоро продолжим.
3: Да, конечно.
2: Специальный микс «Радио Пилот».
1: Реклама.
4: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
5: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
6: Вы слушаете специальный микс от Радио Пилот.
2: У нас еще полчаса эфирного времени. С нами Джонни Квант. Специальный микс.

0: кто-то, может быть, услышал его сегодня впервые в специальном миксе на Радио Пилот. И состоялось знакомство с новым знакомым продюсером Джонни Квант. Да. А кто-то уже не первый раз слышит его в эфире специального микса и узнал нового Джонни Кванта. В течение этого часа он поиграл для нас живьем. Спасибо, Джонни.
1: Спасибо. Спасибо за любимый город Екатеринбург. Слушайте хорошую музыку, ходите в клубы, танцуйте и отдыхайте. И, конечно же, сегодня в клубе Central Point нам приехала в гости Лена Попова с электромиксом.
0: Спасибо за информацию. Вот там тебя можно встретить сегодня, Джонни, да?
1: Ну, я там буду, но выступать я сегодня не буду, потому что немного не мой формат.
0: Зато будет возможность пообщаться с Джонни.
1: Да.
0: Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, спасибо вам за ваше драгоценное внимание и поддержку, которую мы ощущаем. Пусть этот вечер пятницы продолжится весело и успешно завершится. Приятных и полезных выходных. Эфир Радио Пилот сейчас продолжит шоу Армина Ван Бюрена State of Trance. Мы услышимся через неделю в специальном миксе на Радио Пилот. Пока.
1: Пока-пока. Спасибо.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсима.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио.

0: check usfingerfast.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: В Екатеринбурге 1 час ночи. Здравствуйте.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коначива.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
0: Радио.
1: 104.5 FM.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Вечерний драйв на Радио Пилот.
0: The world's hottest artists. The most exciting talent. This is an exclusive guest mix on A

0: 19 минут. Доброй ночи. Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
5: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 39 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: хай.
8: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 18 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 42 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat sva.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламат сима.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
8: Радио.
0: 104.